0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки!

0: Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак-ФМ. Всем хорошего настроения.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Когда душа поет.
1: С вами Маруся, и вы слушаете Казак ФМ. А сейчас от всей души спою вам о прекрасной птичке, которая однажды покорила мое сердечко. Откройте свои сердца, и мы всегда будем вместе.

Там над пропастью во ржи видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли у...

0: не берегла. На пороге ночка печальная.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй,

0: станции. 106.8 FM в Кучевской. Уключай.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем.

0: Утро, родные! На часах Казах ФМ, 7 часов 10 минут, в стуле Юрия Килюшина, Андрей Мартынюк и свежее кубанское утро.
1: Доброе утро!
0: Так, Юрий, ну, мы понимаем, да, что сейчас идет лето, что сейчас люди даже встают чуть раньше, чтобы весь день ничего не делать, да, чтобы как можно больше ничего не делать, да?
1: Наверное. Вот. Но нам уже приходит сообщение о том, что люди с самого утра начинают трудиться. Например, нам только что прилетело сообщение от Людмилы. Утренний приветик прилетает к вам, мой любимый казачок, ведущие мои Юлечка и Андрей. Собираюсь на участок, пока не жарко. Поливаю свои помидорчики и клубнику, которая вторично зацвела. И скоро будут ягоды. А еще нас поздравляют с праздником Днем Ивана Купала.
0: Да. Эстафета запущена. Традиционно по утрам мы хотим спросить у вас, родненькие вы наши, ну где вы с нами на одной волне? Что же за станица, город такой, населенный пункт, район? За сколько тысяч километров, а может быть за сотни метров здесь от центра Краснодара вы находитесь? Ну давайте, ну не скупитесь. Смайлик присылайте. Несколько слов о вас. 8...
1: По номеру телефона 928-401-2020. А может быть, вы приехали к нам сюда, на Кубань, с какого-то региона, и сейчас вы находитесь в гостях. И привезли сюда своих, например, детей к бабушкам, да?
0: Сами себя привезли на нашу родную Кубань. Хочется пообщаться, ну и традиционно призыв тем, кто еще ни разу не звонил. Возьмите, наберите смелости на номер 928-401-2020. Также наберите вот этот вот номер. А давай так поспорим. Мы обычно спорим по регионам. Как ты думаешь, кто первый, Юль, дозвонится? Тот человек, кто многократно уже нам
1: звонил,
0: набирал, да.
1: Угу.
0: Либо кто первый раз.
1: Слушай, ну, хотелось бы, чтобы тот, кто первый раз.
0: Так, ты ставку делаешь на новичков, да?
1: Да.
0: Хорошо, ну, я тогда...
1: Ну, ты тоже можешь сделать ставку на новичков, ну,
0: давай попробуем, да?
1: А давай.
0: На новичков, да?
1: Да.
0: Ставим. Вообще, это такая игра замечательная, а вот тоже хочется сегодня вспомнить о тех играх, которые были в нашем детстве. И пускай тоже это будет сегодня темой нашего эфира.
1: Давай.
0: Вот ваши любимые игры детства. Опять же, 8-928-401-2020.
2: Алло, село! Частушка для казака. От казачки Анастасии.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 29 08. На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
8: Море лето. Сказак ФМ.

0: солнечного дня. Это Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк на волнах Казак FM. Вот скажи мне, у кого каникулы проходили в пионерском лагере, а у кого у бабушки в станице?
1: Там а у кого тоже... и там проходили?
0: Может быть. Там ведь тоже были свои, знаешь, Олимпийские игры.
1: Ну, точно.
0: Или вот знаешь, я, например, помню, я-то сама жила в станице, а на лето меня отправляли к бабушке в горы, там лес. И у нас были свои соревнования. Мы ходили в лес и собирали землянику, ожину, ежевику и гоняли зайцев.
1: Замечательное. Самое азартное занятие деревенского детства – это как раз сбивать палки, палкой абрикосы с высоченного дерева, пока сосед не видит.
0: Дедуля с солью, да, ружьем.
1: Кстати, был также у мамы в станице несколько дней назад. Вышел, и у соседа абрикосы растут. Вот у нас в этом году не уродились, а у него так прям хорошо. И я говорю, давай, сосед, делись абрикосами. Он вынес палку, действительно, сбил. Вот, говорит, слушай, я 2 года...
0: Такая корзиночка должна быть сверху.
1: А палкой вот
0: просто
1: так вот,
0: палкой?
1: Конечно.
0: Она падает, разбивается.
1: Ну, ничего страшного, мы пособирали. И он говорит, благодаря тому, что вы пришли, я уже, говорю, 2 года абрикос не ел, да? Вот. А вы пришли, и мне удалось с вами попробовать. Вот.
0: Ну, давай узнаем у наших слушателей, чем же они развлекались в детстве, что они помнят.
1: Да.
0: И у нас есть телефонный звонок.
1: Доброе утро.
0: Потерял телефонный звонок. Ну, а давай тогда просто, я еще одну игру вспомнила. Колечко-колечко, помнишь, когда сидишь такой
1: сидишь
0: на лавочке?
1: Сидишь на лавочке, замираешь, вот так вот сделаешь.
0: Сердце сочит, и ты думаешь, хоть бы ведущий передал тебе это колечко в ладошках. Такой
1: а
0: некий
1: тогда,
0: адреналин.
1: А что тогда говорили там, помнишь, колечко-колечко, там вот какие-то слова вот, были
0: вот,
1: заветные.
0: А я вот не помню, а может быть вы помните, наши дорогие радиослушатели, поделитесь с нами играми, которые были в вашем детстве, где вы догоняли на по району. Может быть, это были казаки-разбойники.
1: Кто-то в лапту играл, да?
0: А может быть, вышибало.
1: Резиночки, помнишь эти, да, которые
0: резиночки, конечно. У нас сейчас дети даже шнурки завязывать не все умеют. А мы на резиночках скакали в 12 уровней всяких разных. Поэтому, дорогие наши...
1: А мальчишки, кто играл в ножички? И кто мне расскажет правила, когда очертился круг, и когда тоже...
0: А, кидать надо было?
1: Конечно, нужно было это все делать. Давайте сегодня даже поговорим игры вашего и нашего детства. Повспоминаем, ну и надеюсь, это полезная история будет для наших детей, которые сейчас также находятся на каникулах и уж развлекаются.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, папа, убери ее скорее. Она противная.
3: Что убрать, Нина?
0: Паутину, вон в углу.
3: Хорошо, сейчас уберу. Но ты могла бы это сделать и сама. Паутина никакой опасности не представляет.
0: Я ее боюсь, она липнет. Зачем пауки ее вообще плетут?
3: О, паукам она нужна для самых разных задач. Во-первых, это их убежище. Там они укрываются от врагов или непогоды. Во-вторых, с ее помощью пауки охотятся, ловят разных насекомых. Ну и в-третьих, из паутины они делают специальные коконы, куда откладывают яйца. Из них вылупятся маленькие паучата.
0: А откуда они берут паутину? Они такие маленькие, а паутины вон сколько.
3: В брюшке пауков есть специальные паутинные железы. Они вырабатывают вязкое вещество, состоящее из белка. Его называют секрет. Наружу оно попадает через мельчайшие предельные трубочки. Таких трубочек у паука очень много, больше 500. На воздухе белковый секрет паутинных желез твердеет и застывает в форме тонких ниток. Они, кстати, бывают разных видов, липкие и не очень.
0: А как пауки сами к ней не прилипают?
3: Когда паук плетет паутину, он касается нитей самыми кончиками лапок, а они покрыты множеством волосков, которые не дают лапке прилипнуть. А еще ноги паука смазаны особым маслянистым веществом, и он как бы скользит по паутине. Но вообще он помнит, какие нити у него липкие, а какие нет, и бегает по тем, которые не липнут.
0: Какая у него память хорошая, их же там тысячи. Я бы точно не запомнила.
2: Папа знает.

0: с нами на одной волне. С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И мы продолжаем наше утреннее шоу «Алло, село».
1: Привет, привет, привет. Расскажите, люди добрые. У нас, знаете, вот мы сегодня говорим о том, чем вы занимались в детстве, во что вы играли. Давайте окунемся в воспоминания. И у нас есть телефонный звонок.
0: Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Кто на связи?
2: Да, здравствуйте.
0: Так, как зовут?
2: Я хочу поздравить друга своего. Ему завтра 60 лет. Он в Станице Успенской проживает в Белоглинском районе. Камаев Леша.
0: Так.
2: Поздравляю я его с днем рождения, 60-летием. Чтоб у него было здоровье, самое главное.
0: Все хорошо было, да? Вот, наконец-то мы связались, да, с Михаилом. Михаил, а подскажите, пожалуйста, мы, во-первых, присоединяемся к вашему куму, да, и знаем, что вместе-то вы проводите замечательное время. А если уж мы говорим о вашем детстве, а может быть, юношестве, игры, какие были у вас, чтобы вы могли сейчас передать нынешнему поколению детей, которые проводят также здорово и замечательно каникулы летние, но помощь-то им нужна, судя по тому, что мои сидят в телефонах периодически.
2: Ну, вы знаете, вот меня в детстве интересно было, футбол я очень сильно любил играть, лапта называлась еще такая, мячик бьешь, палочка, и он летит, а оттуда бегут потом, и его выбиваешь уже потом.
0: Я также играл в лапту,
1: так,
0: кстати. Не так распространена эта игра на Кубани, но если уж кто поиграл в лапту, ну вот там удовольствие.
1: Да, да, так, а еще?
2: Да, да. Ну, мы в основном вечером, я в станице Фанагорийской живу, за горячим ключом, там в лесу. И это...
0: Да на речке проводили.
2: Костры, в основном костер у нас был друг Коля. Он на гитаре нам все время исполнял. Девчонки пели, мы тоже подпевали. Ну,
1: картошку, наверное, ходили, запекали, да, в углях.
0: Было такое?
2: А?
1: Картошку в углях запекали?
2: Обязательно.
1: Без этого не
2: проходил ни один вечер с костром.
0: Ой, передаю тогда привет и Фанагорийской станице. Буквально неделю назад там был чудесное место. Речка тоже замечательная. В этом году вода есть. Можно и окрестностями насладиться, и горячим ключом, и станицами вокруг. Ну, а также мы
1: Михаил,
0: сегодня...
1: спасибо большое,
0: да,
1: за
0: спасибо.
1: Эти такие воспоминания классные.
0: Ну и кума его с днем рождения. Также,
1: да,
0: поздравляем, поздравляем. Да. Мы идем дальше. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Совсем скоро будем играть. Если у вас есть желание поиграть...
1: Получить приз. Да.
0: 928-401-22. Сейчас музыка хорошая прозвучит в эфире. Ну а вы давайте на перегонки. Кто раньше возьмет и наберет наш студийный, рабочий, счастливый номер телефона. Вперед.
3: Село!

0: Доброе утро, просыпаемся, поднимаемся. Замечательное утро на Кубани и распространяем его по всей России. С вами утреннее шоу «Село», Юлия Кирюшина, Андрей Мартынин.
1: И да, Андрюша, мы сегодня что? Давай активировать наш номер телефона, потому что очень хочется подарить приз от нашей радиостанции. Поэтому, друзья мои, номер телефона 928-401-2020. Тот, кто сейчас прям дозвонится, может поучаствовать в нашей любимой передаче. Такой нашей рубрики.
0: Да,
1: рубрики послесловица. И выиграть приз.
0: Замечательный, который можно прям сегодня, уже после 10 часов забрать. Так, ну а по поводу еще подарков каких-то замечательных. Лучшие подарки — это, конечно же, эмоции. А эмоции, они сохраняются. И подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там всегда много замечательного, интересного. Нам тоже дарите свои сообщения. Где вы находитесь, как проводите свое лето, что интересного происходит. И вот еще
1: одно
0: сообщение.
1: У нас есть сообщение. Пишет нам Роман. Доброе утро, лучшее радио Юга России. Каждое утро я начинаю день вместе с замечательными ведущими Казак ФМ. С уважением к вам и вашему уникальному радио. Роман Абакумов, Ставрополь, Автоприют.
0: Как приятно, как приятно.
1: Приятно.
0: Ну а мы в ответ ставропольчанам также отправляем приветы, поздравления.
1: И теплые объятия, я бы еще так сказала. А мы сегодня давайте говорим о том, чем вы занимались в детстве. Ездили вы, может быть, вы на каникулы к бабушке в деревню, и там у вас какие-то были классные игры, может быть, настольные, карточные. А вот давайте поговорим о том, что мы где прятали в детстве. Вот помнишь, были такие коробки железные, Монпасси.
0: Да,
1: печенье там было. И это было прям сокровищница. Вот. О, как, есть телефонный звонок.
0: Как каждый дозвонившийся, это тоже сокровище нашей радиостанции. Слушатель, мы говорим доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
2: Сергей Иванович.
0: Сергей Иванович, можно приемник выключать, можно все слушать, это все, что происходит в нашем эфире, в трубку мобильного телефона. Алло, алло. Да?
2: Алло, да.
0: И мы вам предлагаем сегодня поиграть и получить приз. Как вы на это смотрите?
2: Как-то нежелательно, хотелось песню послушать.
1: Сергей Иванович, к сожалению, утреннее шоу нет возможности у нас поставить какую-то определенную песню.
0: Но любую хорошую мы поставим. Сергей Иванович, все легко и просто. Смотрите. А вы вообще человек азартный?
2: Конечно.
0: И отказываетесь поиграть с ведущими Казак ФМ, но это очень странно. Давайте попробуем. Вот первый раз. Раз, и все получится. Мы, если что, будем подсказывать. Смотрите, мы сейчас тогда начнем нашу рубрику.
3: Послесловица.
0: И мы с Юлей будем зачитывать устойчивые выражения, пословицы разных народов. И здесь ваша задача будет придумать продолжение. Оно не обязательно должно быть, как в пословице в оригинале. Оно может быть ваше. Вы знаете, внутренне родившееся.
1: Самое главное, чтобы оно подходило. Но ты прям таки не говори, что там можно все что угодно говорить. Надо, чтобы подходило по смыслу, хотя бы или было смешно.
0: Сергей Иванович, давайте с простого начнем. А нет, давайте с самого сложного начнем.
1: Сложного.
0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не
2: плакало.
1: Вот.
0: Сергей
1: вот
0: Иванович, а вам говорили, что у вас талант есть?
2: Талант во всех есть.
0: Вот, а вы сегодня первые, кто сказали вам. Так,
1: поехали дальше. Отцу и матери не нужен и клад, коли дети идут в...
0: Хочется сказать, в школу.
2: Азарт.
0: Да, а коли дети идут в азарт...
1: Давайте еще раз. Отцу и матери не нужен и клад, коли дети идут в...
0: Провокационная пословица.
2: Куда идут?
0: Куда идут? Вот непонятно, куда
1: чтобы
0: детей идут.
1: Чтобы они были такие хорошенькие, ладненькие.
2: Куда идут?
0: А отцу и матери не нужен и клад, коли дети идут в лад. Влад. Да, лад. Ну, такое настроение. Так, смотрите, сейчас все решит финальная пословица.
1: Чего в детстве просим, то под старость
2: бросим.
0: Сергей Иванович, ну просто на финальных секундах вы вырываете победу.
2: Правильно ответил.
0: Правильно! Вы являетесь победителем. Так, из какого населенного пункта звоните?
2: Станица Отрадная.
0: Любимая наша станица.
1: Между прочим, Отрадная – это родина моего папы.
0: Вот. Да. Да. Ну, давайте, как победитель заряжаете и Кубани, всю нашу Россию, матушку, энергией. Счастливого человека. Что хотели бы передать?
1: Теплые пожелания.
2: Хотел бы передать привет сестренке своей. И привет станицу Молотилинскую. В Удобную. Я рожденный с Удобной станицы.
1: Такую тоже знаем.
2: Своим всем одноклассникам, друзьям.
0: Ну, а мы также поддерживаем. Спасибо вам большое. Совсем скоро мы с вами свяжемся и расскажем, как можно будет забрать приз. Ну, а впереди классная музыка, ну, рубрика «Ленивые варенички». Если вам есть кого поздравить, ну, срочно

0: Ленивые Вареночки.
1: Начинает ведущий Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина. И надо сказать, мы в прямом эфире с 7 часов утра, 7.00, но проснулись только к 7.53. Надеюсь, у вас также все хорошо. Продолжаем поднимать настроение. Ну и рубрика «Ленивые варенички» — это про счастье, про любовь. И
2: можно
1: про
2: я передам поздравления, да? Очень хочется поздравить Ольгу Цареву, которая живет в городе Апшеронск. Вот, у нее сегодня день рождения. И лично я хочу поздравить ее от чистого вот сердца моего большого. Сказать, наверное, что я восхищаюсь этой матерью многодетной, как она все успевает. И, наверное, пожелать крепкого здоровья, терпения, самое главное, процветания, чтобы стройка быстрее закончилась, чтобы дети быстрее в школу пошли, и чтобы настроение всегда было прекрасное, и спина не болела.
1: Ура, ура, ура!
2: Ну а для всех сегодня что у нас? День киберспорта, между прочим, сегодня.
1: И, кстати, основан этот вид спорта официально и получил статус в 2016 году. Активно сейчас развивается, даже в некоторых центрах дополнительного образования в Краснодаре. Я знаю, что есть такие кружки и секции. Мой сын также этим делом интересуется. Наверняка современная жизнь без этого не обойдется. Ну, в общем, если вы как-то с этим связаны, то принимайте наше поздравление.
2: Однозначно.
1: У тебя тоже хочу спросить. Вот ты мне перед этим задала вопрос, можно я поздравлю? А вот если бы я сказал кубанской женщине «нет», вот, ты бы послушалась либо...
2: Я бы спалила избу.
1: Идем дальше, наши родные, идем дальше. Впереди новости, там все будет актуально. Ну и, конечно же, хорошая музыка. Мы сегодня говорим о детстве, о играх, о том, что вдохновляло вас подниматься как можно раньше на каникулах, да? Вот что это не по будильнику, ты вставал и сразу бежал. Я помню, одно из лет, когда также у бабушки проводил, и сосед приехал из другого города, и он привез с собой шахматы. И вот каждое утро, он научил меня играть в шахматы, и каждое утро мы с ним в 8.30 должны были встретиться на лавочке возле его дома, потому что его мама далеко не отпускала, и разыгрывали шахматную партию. Она где-то длилась до 10 часов, вот с 8.30 до 10. И так случилось, что вот этот вот месяц мы

0: каждый день играли, пока он был бы. И паритет был, одну игру я выигрывал, одну он, одну игру я, одну он. Это было настолько интересно. Это было, вот я ждал, я без будильника просыпался, завтракал, да, иногда не завтракал, и бежал тогда, потому что лето, друзья, и настоящая азартная игра была.
1: Смотри, какие теплые воспоминания у тебя остались. Дорогие друзья, мы будем очень рады почитать ваши сообщения, которые вы будете присылать по номеру телефона 928-401-2020, мессенджер Макс. И во втором часе мы с радостью их почитаем, да?
2: Когда душа поет.
3: Спонсор часа — компания «Славинский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: «Беги, беги», по-моему, очень хороший саундтрек, который может объяснить все в наших играх. И в детстве, как часто, да, мы друг за другом играли в салочки, в те самые игры, которые позволяли одним догонять других. Доброе утро, родные! Это радиостанция «Казак ФМ», утреннее шоу «Алло, село».
1: Доброе утро! С вами сегодня Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. И, как сказал Андрей, мы сегодня говорим о том, что же мы делали в детстве, во что же мы играли. И вот, помнишь, но ты, наверное, не знаешь, потому что мальчики таким не занимались. Были куклы из картона, которым нужно было рисовать, вырезать платье и наряжать их.
0: А, у них еще в журналах были такие зацепочки тоже, да?
1: Да, такие беленькие штучки, да, которые надо было аккуратно вырезать, чтобы потом загнуть, и оно держалось на этой кукле. Это платье, эти брюки, даже туфли были на таких штучках.
0: Ну, я этим не занимался, но я это помню. Я это помню, что все девчонки... Да и нам тоже было интересно, потому что там же не только... куклы были девочки. Там еще и мужские образы были, все было хорошо.
1: Наши мальчишки в классе никак не хотели в это играть. И постоянно портили. Я никогда не забуду. Не буду называть имен.
0: Обижака, но, да, обижака, Юлька, да, обижака.
1: А что у нас было? А так, подожди.
0: Смотри, но мы знали, что если мы выйдем во двор, то если там будет мяч, то мы сразу придумаем, ну, 150 игр с мячом, да? Когда можно было и в вышибалы, и в самую горячую картошку.
1: Картошка, да.
0: Либо собачки. Помнишь, называлась, когда нужно было...
1: Поймать мяч.
0: А еще с мячом можно было те же самые игры играть, но уже на реке, в воде. То же самое и, пожалуйста, мы играли в догонялки в воде, да, и кто... Сейчас, не знаю, своего бы ребенка отпустил, но когда мы заныривали, и кто больше проплывет под водой, как можно дальше проплывет под водой.
1: Мы своих детей сейчас никуда не пустим, ты же знаешь. А вот, знаешь, помощь такая была игра, я не помню, как называется, когда нужно было мяч бить об стену и там определенно то хлопки делать, то два хлопка, то разворот и поймать мяч.
0: Не знаю, мне почему-то в голове сейчас такое название «заказной», по-моему. Когда ты заказывал, бросал, говорит, и вы теперь должны повторить то, что я заказал вам.
1: Да, не, ну это чуть-чуть другое. Это типа как у нас были резиночки, только это была вот игра с мячом, то нужно было какие-то действия делать и на увеличение, там, два удара, там, три хлопка, пять хлопков. То есть, что-то как-то называлось. Нам пришло сообщение, кстати говоря. Сейчас мы его прочитаем.
0: Доброе утро, уважаемые ведущие. В детстве играли в такие игры. Жмурки, ручеек, дочки-матери, в классике, в салки, в испорченный телефон, в колечко-колечко, выйди на крылечко. Кто с крылечка сойдет, тот колечко найдет. Очень было весело и задорно. Алла из Краснодара нам пишет.
1: А мы пытались с самого утра вспомнить, какие же были слова продолжения этого колечка и в чем там был смысл. Было непонятно. Алла, спасибо вам большое.
0: Я сейчас живу высоко очень, и там не совсем хорошо ловит связь, и поэтому из детских игр я продолжаю играть с семьей и со всем, кто мне звонит в испорченный телефон.
1: Особенно, когда в станицу домой звоним, да, сразу мама. Дорогие друзья, мы ждем ваши истории по номеру телефона 928-401-2020.
2: Алло, село! Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: Напишу частушки я и пошлю для казака. Пусть играет и поет, и веселит он весь народ.
2: Реклама на Казак FM.
4: Ищите, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
8: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
7: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин».
10: Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
11: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
12: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
1: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
2: Море лето с Казак-ФМ.
3: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Зацени это день, зацени это утро, зацени нашу радиостанцию. Доброе утро, казаки и казачки. Доброе утро, кто только что присоединился и кто не выключался, всех обнимаем.
1: Доброе утро. Сегодня с вами в эфире Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И мы сегодня говорим с самого утра о том, что вы помните из детства, какие игры вы играли в своих дворах. Может быть, вы где-то собирались, прыгали, по гаражам еще прыгали. Давайте привет почитаем, что нам тут пишут, передаем. Приветы. Сергей Лисовой, большой привет.
0: Да, он так и пишет. Салем, казачок, с днем Ивана Купалы. И почему салем? Потому что Сергей представляет Казахстан. Да, наших соседей, любимых, красивых, интересных. Это город у нас Усть-Каменогорск. Также всем тем, кто находится с нами в этом замечательном городе и в Казахстане на одной волне, отдельный привет. И ну-ка присылайте, во что сейчас играют дети?
1: Да, Казахстана.
0: Ну, посмотрим. Опять же, напоминаем, наш номер телефона 928-401-2020. Если какие-то национальные игры, это тоже интересно. Из вашего детства, может быть, сейчас ваши дети играют. Давайте тоже рассказывайте. Будем такой обмен дружбы народов играми совершать в прямом эфире радиостанции
1: «Казак.ФМ». Да, наши гости как-то адыги рассказывали, да, про игры их, которые были прям народные. Нам не было бы интересно узнать, что было в Казахстане. Угу. А давай, у нас были звонки за эфиром.
0: За эфиром мы пообщались, угу. И особая теплота в словах была от Надежды передана и нам, ведущим «Казака», и всей Рашневой радиостанции, и всем-всем, кто слушает радиостанцию, и за ленточку. Также от Надежды из Туапсинского района отправляется вот эта волна привета.
1: А еще она нам напомнила одну игру,
0: которую мы не назвали, но она очень популярна.
1: Да. Это съедобная, несъедобная.
0: Кто играл? Ну-ка, дайте тоже знак. Вот. Я, кстати, очень часто с детьми играю в какую-то, ну, за рулем автомобиля, где сейчас можешь поиграть, да, когда в замкнутом пространстве. Ты берешь какую-то тему, и, например, съедобное, что можно съесть, да, и на скорость ты начинаешь перечислять все, что можно съесть. Ну, и потом можно взять там тему животные, морские животные, растения. И...
1: Но мы даже буквы.
0: Да.
1: Но мы это делали для того, чтобы он буквы быстрее выучил.
0: Также за эфиром у нас на связи был поселок Мостовской. Также передаем привет этому замечательному место. Татьяна Николаевна, которая сказала: «Хо-хо, у меня 14 внуков, 5 правнуков, и все они через день, каждый день в ее дворе находятся. Есть на что посмотреть, как играют». Но и особый привет она передала своему внуку Константину Харлампиевичу, которому 18 лет, который завершил обучение, сейчас ждет повестку в армию, и также вот вся семья сейчас с особой любовью и с поддержкой вот обращена именно к Константину. Константин, ну что, все будет хорошо. Спасибо за то, что вы избрали путь настоящего казака и идете поддерживать нашу родину и становитесь настоящим защитником. Вот это мы поддерживаем.
1: Ну и, дорогие друзья, вот расскажите нам, пожалуйста, может быть, у вас в детстве был какой-то тайный штаб в зарослях кукурузы, на крыше гаражей или в старой трансформаторной будке.
0: Делали вы халабуды из кукурузы, либо из шифера. Ну, так, чтобы там можно было и поиграть.
1: И стульев еще, и тряпок мы делали. И поэтому мы ждем вашей истории по номеру телефона 928-401-2020. Пока.

0: Чо-чо-чо.
1: Сотни народов. И у каждого своя музыка, в которой живет душа.

каркас делают из древесины абрикоса и ореха. Внешняя сторона покрыта дубленой кожей. Внутри металлические кольца. Исполнитель одной рукой держит обруч, а другой бьет по коже, одновременно встряхивая дойру, чтобы кольца пели. В руках виртуоза инструмент может производить и нежные звуки, напоминающие шелест ветра, и громкий барабанный бой, как весенний гром. Когда появилась дойра, сказать сложно. На памятниках II века до нашей эры, найденных в Средней Азии, есть изображение круглых женщин с бубнами в руках. Возможно, это и есть прародители. Очень долгое время на узбекской дойре играли только женщины и только на свадьбах. Причем сами же они инструмент себе и создавали. Мужчины думали-думали и тоже взялись за дойру, только сделали ее по размеру меньше и тяжелее. На вечерах, даже если и нет инструмента, девочки и девушки берут в руки металлический поднос, начинают бить по нему, создавая мелодию для танцев. Любовь к музыке дойры узбеков в крови, ведь она — душа

0: песнях есть все, и в песнях на Казак FM точно есть философия жизни. «Обнимай меня срочно». Вот только что прозвучала эта песня. Стас Михайлов, Люся Чеботина. И кажется, если вы сейчас используете это все в своей жизни, жизнь-то будет просто замечательная.
1: А еще она будет замечательная, потому что вы слышите нас. А сегодня у микрофонов Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк. Доброго утречка вам.
0: Доброе-доброе. 8:37 в Краснодаре. Погода классная. Не жарко, не холодно. Ехал сюда. Дороги пустые, замечательные. Вообще все хорошо. Ну, по-моему, так и должен выглядеть вторник, Юля.
1: Ну, наверное.
0: Вам что-то есть сказать против?
1: Нет, я против ничего не хочу сказать. Все. Я хочу сказать о том, что мы сегодня говорим. Вот, на самом деле, вот, радио Казак FM работает без перебоев, в отличие от видеомагнитофонов. Вот вспомнишь, субботний вечер.
0: Ага.
1: Вся семья прилипла к экрану, и тут начинается полоса помех. Прямо посередине фильма, а там какой-нибудь терминатор идет. И потом папа залезает куда-то на крышу, чтобы поправить эту антенну. Мама ему что-то кричит: левее. Да нет же, левее от тебя. И вот эта вот вся история продолжается очень долго, пока не пройдет полфильма.
0: Ну, это тоже своего рода семейная игра.
1: Слушай,
0: у каждого своя роль была. Я недавно ездил с мамой там за покупками. Да? Давно я с ней не ездил в далекие путешествия.
1: Ага.
0: Вот. И она со мной как с маленьким ребенком. Здесь поверни, здесь припаркуй. Говорю: мам, я как бы мальчик самостоятельный. Вот я все знаю за рулем.
1: Она у тебя водит?
0: Водит тоже.
1: А, ну, тогда понятно. Просто есть мамы, которые не водят и все время рассказывают, что нужно делать, и тормозят ногами.
0: Тут вопрос не в том, что она водит либо не водит. Вот у нее такой полководческий дух внутри. Она: так, здесь там пойди спроси, это сделай. Я говорю: мам, ну я как бы так и хотел сделать. Но она говорит: без моего ведома. Ну, вот такая семейная игра у нас есть. Есть семейная игра.
1: А ты помнишь еще, когда мы нужно было, очень хотели записать песню какую-то.
0: И надо было
1: прям в секунду нажать вот эту кнопочку, которая...
0: Запись.
1: Да, запись.
0: Рек.
1: И ты сидишь, думаешь, ну, если ты попал, то все, ты король этой вечеринки, первое вступление тут это Скорпионса, и все. А если нет, все, извините, записываешь на листочек, как называется это, и потом ждешь, когда ее будут объявлять.
0: Ваше сообщение, переходим к ним. Международное утро получается, и раз уж мы задали вопрос о национальных играх, опять же, привет и ответ к нам пришел из Казахстана.
1: Так, Сергей нам пишет. А из национального точно помню...
0: Это игра, которая называется Асыка.
1: Косточки-барашка. Так все то же самое. Прятки, футбол и все такие игры. Я спросила, что же такое косточки-барашка, нам отвечают вот сейчас. Про косточки выбивали кто больше.
0: В России эта игра называется, тоже напишет Сергей, помню бабки. Вот,
1: Аленга – это кусочек меха, как правило, барашка, со свинцовым грузом.
0: Это как, типа, футбол, да, такой? Ну, специфический.
1: Не, у нас такого...
0: Рассказывайте.
1: Не помню, это очень интересно.
0: Так, давайте, адыги, армяне, тоже присоединяйтесь, греки, ваши национальные игры, татары, кто с нами также на одной волне прямо сейчас, присылайте свои национальные игры, будем этим всем обмениваться. Дальше хорошая музыка. Опять же, танцуем, поднимаем. Несколько часов мы в эфире, если я пришел сюда, но спать хотелось неимоверно. То сейчас хочется общаться, хочется танцевать, хочется петь. Напоминаем наш номер телефона.
1: +7 928 401 2.

0: 8:47 в Краснодаре. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина продолжает заряжать энергией как Кубань, так и всю нашу страну. И наш город Краснодар летом прекрасен. И мы с радостью открываем рубрику
1: «Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре».
2: Рассказываем нашим радиослушателям, куда же можно сходить в ближайшее время. 8 июля новый театр кукол «Золотой цыпленок» пройдет музыкальный спектакль о силе родительской любви, а прежде всего отцовской любви, о ее зарождении и чуде преображения того, как любят, кто любит, как. Угу. То есть я очень советую, я почитала отзывы, и, собственно говоря, мне очень понравилось, поэтому я советую нашим радиослушателям.
0: Заинтересовала.
2: Да, так. Также 9 июля в 19:00 филармония Пономаренко пройдет комедия, знаешь, увлекательная в двух действиях. Ага. Называется она «Госпожа министерша». Ага. Я знаю об этом. У меня мама с папой ходили на этот, на эту комедию.
0: Ага. И вот. Что сказали? Какие отзывы?
2: Сказали, конечно, что очень загадочно как-то они отозвались о нем. Сказали, что те, кто не может быть самоироничным, лучше туда не ходить. Вот. Но было увлекательно, потому что у людей были абсолютно разные эмоции и разная реакция на то, что происходило.
0: Ну, это такая тоже игра получается, да, когда ты смотришь и на игру, которая на сцене, и потом начинаешь еще это обсуждать. Я могу сказать, что внутри семьи, у себя и с родителями, и мы вместе, мы иногда общаемся киноцитатами, получается. Ну, ты там говоришь, спасибо, я пешком постою, когда тебе говорят, присаживайся. И вот я бы хотел порекомендовать нашим слушателям, да и тебе, Юль, тоже отправиться на встречу проекта «Арт-кадр», который пройдет в выставочном зале по адресу Рашплевская, 32. И на этот раз встреча будет посвящена одному из самых любимых и мною, ну и наверняка вы, даже, дорогие слушатели, при упоминании Георгия Данелия сейчас расцветете в улыбках, да? И вместе с режиссером и педагогой Анной Дранниковой гости вспомнят интересные факты из жизни мастера, поговорят о его творчестве и о том, почему его фильмы спустя десятилетия остаются такими близкими и любимыми. Ну, пожалуйста, мы можем там менять десятилетия, но вот эта вот фраза, как у нас «Алло, село», да, да, «Алло, угу. Лариса Ивановна, хочу», да?
2: Да-да-да.
0: Можно говорить и говорить, да. Ну, а после разговора всех ждет показ настоящей киноклассики фильма «Я шагаю по Москве». Так, начало 12 июля в 16:00. Не пропустите. Место встречи — Краснодарский краевой выставочный зал на улице Рашпилевская, 32.
2: Угу. Ну, а мы отправляемся, да, записали, конечно, а мы отправляемся с вами в следующую нашу рубрику «Ленивые
0: Венерочки». Приготовим.

0: Ток, сейчас многие сидят на диете, и мы вам хотим сказать, а мы, это Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина, что ленивые варенички на Казак ФМ это самые некалорийные, самые здоровые варенички, да не только на Кубани, наверное, да и во всем мире. Так что присоединяйтесь к нам.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Итак, у нас есть сообщение. Доброе утро. От всей души поздравляю Щербина Ивана Михайловича из станицы Владимирской. С днем рождения. Желаю здоровья, мирного неба и много счастья. С уважением, Светлана.
0: Так, Иван Михайлович, наш казачий с Юлей, вам привет и поздравляем! Есть такая история. Ох, как мне нравится общаться, как мне нравится играть, дарить призы от наших... Да, от наших рубрик и...
1: Слушай.
0: Давай, расскажем.
1: Что вот, мы подарки-то мы сегодня, приз мы-то сегодня подарили. Но самое ценное, что мы сегодня дарим, это воспоминания. Давайте, вот нам приходит сообщение. Кстати, нам пришло еще сообщение, пишет, чем занимались зимой, зимние-то игры, никто не вспоминает.
0: А то мы в лете все живем.
1: Лыжи, да, лыжи, как беговые, так и горные, санки. Из горки домой приходили просто как ком снега, куртки, штаны можно было поставить, пишет нам Сергей.
0: Я вот вспоминаю свои беговые лыжи в детстве и не могу вспомнить, потому что у меня их не было.
1: У меня тоже. У меня не было лыж.
0: Я с таким же успехом могу не вспомнить хоккей. Вот, могу не вспомнить. Вот, потому что на Кубани, конечно, с этим было дело сложно. Хотя в самом раннем детстве мы играли. Вместо клюшек мы использовали какие-то палки, швабры иногда у мам воровали. И когда там на

0: несколько дней зимой вставала река, вот
1: да,
0: Ерик.
1: Три дня за всю зиму. Просто у меня брат живет в Подмосковье, двоюродный, и у них прям в школе были лыжи. То есть они на физкультуре лыжам ходили, как правильно говорить?
0: Ну, наверное, ходить, бегать на лыжах.
1: Бегать на лыжах.
0: Бегать на лыжах. Они бегали на лыжах. У нас все это было адаптировано к югу. И мы по льду, когда он вставал, мы гоняли на велосипедах. Это тоже своего рода было занятие. И когда ты можешь тормозить, а он тебе несет на всех парах.
1: Я не знаю, меня гоняли только со льда, чтобы я туда не лезла. Дорогие друзья, мы ждем ваши истории с детства. +7 928 401 22. Зачем же вы занимались

0: родные наши, это радио Казак ФМ. Сегодня у микрофона Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Привет, привет. 9:09. Красивое время, красивая тема. Сегодня мы говорим о играх, о детстве, о том, что нас заставляет улыбнуться.
0: Скажите мне, пожалуйста, добрые люди, какой звук в вашем детстве означал абсолютное счастье?
1: Ну, мне сейчас кажется, Андрей, иди кушать.
0: Вот ты знаешь, а я вспоминаю, да, это была самая страшная фраза. Для меня, вот помнишь, вот этот хруст открывания импортной жвачки.
1: Mm-hmm.
0: Если дома появилась Турбо или Дональд, вот это значит, что завтра вот как будто бы контрольную отменяют, и вот все, не иначе.
1: Ну, это, ты помнишь, что самое интересное начиналось потом. Это жвачка, это лишь, ну знаешь, это повод открыть, а самое ценное – это вкладыш в жвачке.
0: Вот, да. Да.
1: И у нас во дворах, где я жил, шла настоящая торговля, прям как биржа сейчас, да, когда там можно было это все поменять, можно было выиграть, когда стопку складываешь, да, можно было хлопнуть, там что перевернулось, отлетело, и там аплодисменты были больше, чем в Большом театре.
0: Ты помнишь, как сильно оно хлопало? Мне до сих пор непонятно, почему. Они же так громко, такие хлопушки были конкретно от этого.
1: Слушай, у меня еще такая история была. Да, была легенда о том, что если поджечь вот вкладыш, то он начинал вообще пахнуть. Они же и так жвачки были ароматизированы.
0: Они были,
1: да?
0: Очень пахучие.
1: Да,
0: и что случилось?
1: Ну, в один день мы решили все-таки поджечь один вкладыш, чтобы почувствовать, как максимально пахнет он, но запахло жареным ковром и родительским ремнем. Было такое дело.
0: Это... А помнишь, еще были фишки?
1: Фишки, да.
0: Капсы называли мы их еще.
1: Но они такие поплотнее были.
0: Да, они были кругленькие, их было так сложно на самом деле раздобыть, и вставки. Помнишь, такой, вставишь сопочку,
1: угу.
0: И сверху надо было ее кинуть.
1: И сколько второй... перевернется.
0: Да, ты забираешь их себе. И это была прям битва. И я помню, у нас прям сумасшедшие были игры. Под несколько человек. Можно было прийти с 5 фишками, а уйти с 50.
1: Кажется,
0: если тебе повезет.
1: Вот оттуда растут ноги у моего азарта. Вот именно там он тренировался. Родные наши, все, кто с нами на одной волне, напоминаем, что номер нашего телефона +7 928 401 2020, отправляем. Какие игры вы сейчас вспоминаете из детства в первую очередь? Давайте посмотрим сообщение.
0: Василий нам прислал сообщение, а мы зимой играли на льду в дыр-дыр. Это мини-футбол, 5 ребят на 5. А летом в итальянку. Это на волейбольной площадке, 3 на 3. Игра заключалась в том, чтобы играть можно было всем, чем угодно, только не руками.
1: Вот это интересно.
0: И почему название такое итальянка?
1: Итальянка и дыр-дыр.
0: Дыр-дыр. Дорогие друзья, расскажите нам, чем же вы занимались в своем детстве, а мы отправляемся дальше.
1: И дальше будет еще видеотрансляция. Все можно будет сделать еще и на площадке Рутуб, наш сайт kazak.fm и группа.
0: Настоящая раздольная казак.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
6: Дороги радио настрой. И по пути «Казак-ФМ» с тобой. «Казак-ФМ».

0: 9 часов.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. В 9 часов 18 минут. У нас третий час, а в третий час нам всегда приходят гости. В студии сегодня Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: И такая красивая девочка, замечательная, Алиса, которая привела с собой своего большого папу, которого зовут Владислав Шин. В общем, семья...
2: Это папа нас привел.
1: А, папа привел. Доброе утро. Итак, семья Шин в гостях радиостанции «Казак ФМ». Здравствуйте, здравствуйте.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Рады приветствовать папу, который воспитывает замечательную дочь. Дочь, которую которая воспитывает замечательного папу.
3: Вот это, наверное, более правильная формулировка. Дочь, которая воспитывает папу.
0: Еще бы. Влад, мы сегодня разговариваем о том, что мы делали в детстве. Вот, знаешь, когда у нас детей нет, мы как-то вот вспоминаем то, что делали мы, и там какие были салочки, резиночки. Мы
1: что-то собирали.
0: Съедобное, несъедобное. Проговорили про фишки и вкладыши различные. Но когда у тебя же появляется ребенок, у тебя появляются новые игры. И вот нам сначала мы поговорим с тобой о том, во что... Вот помнишь, что играли в детстве?
3: Слушай, я точно помню, ну, так как я мальчик, как мы с пацанами все время играли в стрелялки на улице. Но стрелялки непростые. Мы искали самые невероятные ветки, которые были пистолетами, автоматами. Божечки, как мы гоняли и пиу-пиу, кричали на весь район. Это было очень круто. Сейчас, конечно, все вот эти автоматы, они стали доступны.
1: Но они зато, но они пластиковые.
3: Да, я не спорю, там был полет фантазии. А сейчас, ну, все...
1: Воображение.
3: Невероятнейшее. Да. Там взял камень, кинул.
0: Это граната.
3: Абсолютно верно. А сейчас оно все доступно. Ну и, соответственно, родители покупают по большей степени все уже такое готовое, где фантазировать не надо, как будто бы.
1: А как ты считаешь, вот в чем ценность игры?
3: Вот ты как человек... Вот именно фантазии.
1: Фантазии, да.
3: Вот, ну, если вот, по крайней мере, у нас с Алиской брать, то мы все время фантазируем. Там, знаешь, даже в те же прятки, когда играем, она спрячется где-нибудь в очевидном месте. Я хожу такой, где ты? Я тебя не вижу.
0: Или придумают название шкафа.
1: Влад.
0: А Влад. Нам не слышно, что она говорит. Чуть-чуть повернее. Да. Что ты сказала,
1: как
0: Алис?
1: Как ты прячешься?
2: Я крепко прячусь.
1: Прячешься? То есть, в общем, одна из самых любимых игр, Алиса, я понимаю, что прятки, да? А кто лучше в прятки играет, ты либо папа?
2: Пап, ну я. А папа очень большой.
1: Ему сложно прятаться?
2: Да.
3: Ты всегда меня находишь, да, а я тебя нет.
2: Да.
1: Я запишу этот звук на будильник. Вот.
2: А еще... Вот.
1: Во что еще можно играть, Алиса? Так, чтобы было весело и интересно.
2: Я расскажу по прятке все. Вот.
3: В замиралку мы еще играем, да?
2: Так, папа.
3: Я извиняюсь.
0: В замиралку? Не перебивайте, пожалуйста.
1: Замиралку это когда нужно...
2: Не перебивай, папа, нельзя перебивать.
1: Когда можно... Вот, Алис, вот вы пока вспоминаете. Вот,
2: я уже вспомню.
1: Да, мы тоже призываем наших детей подключаться к общению.
2: Сейчас расскажу.
1: Напоминаем, что можно на номер 928-401-2020 прям всей семьей пересылать ваши любимые игры, чем можно заниматься летом, можно заниматься в другие времена. И сейчас музыку хорошую поставим. Можно потанцевать под радиостанцию «Казак ФМ», но и вновь вернемся к вашим и к нашим вопросам.
0: А вы можете посмотреть еще трансляцию, и как раз сейчас там Алиса нам продолжит рассказывать про то, как она бегает с папой и прячется.

0: сегодня самое доброе, самое позитивное утро. На самом деле у нас улыбка не сходит с лица, потому что у нас третий час эфира. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк сегодня в студии, и у нас есть гости.
1: Да, семья Шин, замечательная семья Шин. В количестве два человека находится в студии Казака. Великолепная, несравненная красотка здесь находится. Алиса, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, здравствуйте.
1: Да. Алиса, ну-ка расскажи, сколько тебе лет? Сколько тебе?
3: Пять.
0: Будет.
1: Вот. Нет, вот сколько человек чувствует, столько вот, у него и есть. Да,
4: да, тут, как бы, знаешь, ты же как женщина должна понимать, что спорить с женщиной — это вообще бесполезняк.
0: Особенно с львом.
4: Конечно.
1: И это уже голос папы, вот, Владислав Шин, шоумен в студии Казака. Доброе утро, ребят, доброе утро.
4: Доброе утро, доброе.
1: Влад. Да. Вопрос. Во что играет ребенок? Вот чаще всего ты как папа наблюдаешь, и вот у вас такой союз отца и дочери, вот вы идете вместе, и насколько ты знаешь девчачьи игры? Вот ты в предыдущем выпуске сказал, что ты с ребятами в детстве мальчишечьи забавы все осваивал, да, это все войнушки. Насколько сейчас тебе как мужчине, как отцу легко, а может быть какие-то сложности есть с перенятием девчачьих игр? Ведь все-таки это девочка.
4: Это очень легко, на самом деле. С учетом того, что я очень сильно хотел дочь, я ждал у нее того возраста, когда она начнет красить мне глаза, лицо, ногти.
0: Хвостики делать, заколочки.
4: Ну, хвостики с моей длиной волос, конечно, не сделаешь, но это все, вот, что я перечислил, оно было. Все, я от этого очень сильно кайфую.
1: То есть ты еще и моделью работаешь?
0: Да.
4: Есть такое дело. Ну, это, конечно, по бартеру не оплачивается, но мне, в принципе, все устраивает.
0: Мне кажется, что ты даже оплачиваешь за услуги,
4: да,
0: стилиста.
4: Все расходные материалы абсолютно верно. Все расходные материалы на мне. Ты бы знала, сколько у нас лаков, такое количество.
0: И какого цвета только не были ваши ногти, да?
4: О, это абсолютно верно.
3: Вы можете пап, я пока...
0: Она подумает, да.
1: Больше всего мне нравится, что Алиса каждый раз приглашает домой. И всех наших слушателей, Владислав, так что можно вы готовьтесь.
3: А ведь я тебе хочу сказать.
4: А, давай.
1: На ушко, пока. Да? Мы напоминаем, что пока там Алиса говорит на ухо папе важную информацию, то прямо сейчас можете на наш номер 928-401-2020 также присылать, во что вы играете прямо сейчас, сегодня со своими детьми. Ну и продолжаем разговор. Важная информация. Мы понимаем, что, кстати, вот для детей от такого возраста, это 4, 5, 6 лет, в общем, до школы, игровой вид деятельности — это основной. То есть именно через него мы играем сами по себе, именно через него мы воспринимаем мир. Вот. Приходится ли вам, Влад, не только какие-то игры, с помощью игр решать, но еще и бытовые вопросы, например, походы за покупками — это рутина, либо это тоже какая-то игра, и как вы договариваетесь?
4: Ну, тут больше, наверное, мотивация. Во-первых, она не очень любит ходить за покупками, это факт. Но когда я говорю, что мы тебе купим йогуртов, соков или шоколадку, она такая: ехала. Но это очень важный момент.
0: Надо договариваться.
4: Эти вещи надо брать в последний момент, потому что если мы в самый первый момент возьмем, то на протяжении всего шопинга это будет: пап, я устала.
0: Это уже стратегия выработанная.
4: Конечно, абсолютно верно. По-другому вообще никак.
1: С чего начинается утро отца и дочери? Вот утренние забавы, утренние...
4: Обнимашки.
1: Обнимашки?
4: Да, конечно. Это в первую очередь мы проснулись, мы сначала пообнимались, настроились на хороший позитивный лад, и потом только не спеша, спокойненько мы начинаем уже собираться по тем или иным делам. Будь то в садик, будь то вот как сегодня сюда. Юля спросила меня, зачем в 6:30 вставать? И я ответил, что девочку собрать, в хорошем настроении привести, на это нужно время. Соответственно, я это время ей даю.
0: У меня просто сын, и он собирается за 3 минуты. Подъем! И он уже практически одет.
1: А мне очень нравится мужская форма одежды сына летом. Это просто шорты. То есть он впрыгнет.
0: И майка в лучшем случае.
4: Он, в принципе, в них же спит, в них же бодрствует. Майку можно и по дороге одеть.
1: Влад, а вы... У вас есть братья либо сестры?
4: У меня есть старшая сестра.
1: Старшая сестра. сестра. Да. Значит, у вас тоже есть понимание, как воспитывали вас и как воспитывали старшую сестру, правильно? Ну, в семье, да? Вот такой личный вопрос. Чего вам в вашем детстве, может быть, не хватило, ну, вот в плане игр, развлечений, чтобы вы хотели реализовать именно со своей дочкой?
4: О, я это уже реализовываю.
1: Так, расскажите, потому что это тоже...
4: Это парки аттракционов. Это вот у меня в детстве их, считай, толком не было.
1: Но хотелось.
4: Но очень хотелось, да. И когда я жил во Владивостоке, там их толком не было. И когда я приезжал в Хабаровск к бабушке, вот только тогда я один раз вот ходил за приезд на аттракционы. Но они были достаточно дорогие, поэтому 3-4 аттракциона максимум, и все.
1: Это воспоминание на всю жизнь.
4: Конечно, с этой же красоткой тут вообще никаких проблем нету.
1: А вы реализовываете ее мечты? Или свои мечты?
4: Вот сложный вопрос. Я предлагаю, она либо соглашается, либо отказывается.
0: А бывает такое, что она отказывается?
4: Конечно, но я не настаиваю.
1: Не настаиваете?
4: Абсолютно верно. А зачем?
1: А есть какие-то еще ваши традиции, которые сформировались и которые пошли именно от характера Алисы, дочери? Вот. А что вы делаете, как все, но по-особенному? Ну, вот, например, я слышал, что вы по-особенному ходите в детский сад, да? И...
4: Ну, это вот как раз-таки то, как у нас проходит утро. Мы не торопимся.
1: Не торопитесь.
4: Да, то есть я поэтому отдал ее в частный детский садик, чтобы не было конкретного времени, что там 8:30, все, мы как штыки должны быть в садике. Нет, мы спокойно проснулись, спокойно понежились.
1: Пообнимались.
4: Пообнимались, да, вот я про это и говорю. Спокойно почистили зубы, спокойно приготовили завтрак, спокойно покушали, спокойно повыбирали наряды. Кстати, это очень вот сегодня заняло достаточно много времени выбрать тот самый наряд, в который мы пойдем.
1: Подождите, а дочь вам помогает выбирать? Она вам советует?
4: Иногда бывает. Иногда она оденется в какую-нибудь вещь и говорит: папа, одень это, потому что мы будем смотреться так вместе красиво.
0: Так, друзья мои, ну что, мы сегодня обсуждаем с нашими гостями, как это папа с дочкой, как ему вообще, что они делают, во что они играют. Ну и вы расскажите нам, что у вас в семьях принято, как вы играете, как вы развлекаетесь. Может быть, вы расскажете нам что-то из своего детства. Ну, а мы сейчас прервемся, да, на маленькую
1: рекламу. Только что Алиса сказала, что она в предвкушении поездки на море. Ну и пускай песня тоже будет морская, на максимум лето. Андрей Гукалов, не отключайтесь, задавайте ваши вопросы.
2: Алло, село! Море лето.

0: радиостанция Казак ФМ продолжает свое вещание. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро. И наш гость. Гостья, к сожалению, уже убежала. У нас сегодня в гостях шоумен Владислав Шин со своей прекрасной дочкой Алисой. И сегодня мы говорим о том, как же хорошо быть папой дочки, да? И чем папа дочки занимается.
0: И Алиса уже 4 раза приглашала всех в гости. Говорит, да. Обязательно в гости необходимо ходить рано-рано утром. И желательно, чем больше конфет, тем лучше.
1: С вареньем.
2: Желательно, да, прийти в гости и нас разбудить.
0: Какие еще традиции сейчас живут вот в этом 4-5-летнем возрасте в вашей семье? Во взаимоотношениях отца и дочери. Мы понимаем, что помимо утренних обнимашек, есть ли какой-то ритуал, когда вы встречаете, например, из детского сада? Что опять же происходит?
2: Это 100%. Это всегда крик на весь сад. Папа! При этом без разницы, чем она занимается. Она сначала крикнет, даже если рисует. Она такая: папа! А потом: пап, можно я дорисую?
1: Она проявила эмоции, потому что она очень рада, что папа пришел.
2: Да, это классика. Всегда, ни разу не было такого, чтобы она не закричала на весь сад. Ни разу. Вот поэтому я вот забирать ее с садика обожаю вообще очень сильно.
0: Насколько вы прокачанный как папа? Например, сколько причесок вы можете сделать для своей дочери? Вот давайте загибаем пальцы.
2: Итак, во-первых, у нас есть огромное количество разновидностей хвостиков. Надо это понимать.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Сейчас скажу. Во-первых, хвостик сверху в виде пальмочки, хвостик сзади, двойной хвостик с пробором посерединке. Можно 4 хвостика с пробором и разделением пазон. Я говорю, там разновидности хвостиков только сколько. Разновидностей косичек ровно столько же.
1: А вы сами придумываете или она?
2: Она придумывает прически. Я спрашиваю, какую прическу делала? Она говорит: папа, сегодня хвостик здесь, а здесь косички, допустим, да, и говорит, сколько штук. Вот, при этом косички в технике колосок. Да ты моя зайка, что такое?
0: Вот так вот происходит общение отца и дочери, когда в прямом эфире радиостанция Казак ФМ может позволить себе пригласить отца и дочь и тоже поговорить о важном. О важном, и как здорово, что наши дети, вот как в песне, могут быть лучше, чем мы, да, вот, и свободнее. Чем.
2: Да, сейчас Алиса пришла, чтобы просто снять футболку, и стало жарко, и ей так удобнее кушать бублики.
1: Это самое главное.
0: А вот, опять же, мы вроде бы как о игре говорим, но именно через игру дети постигают мир, и мы можем, как и наши предки, ведь не просто так, да, и нам сегодня писали, что через игру люди социализируются. Во-первых, они знакомятся, да. Во-вторых, какие-то навыки, вот та самая ловкость, быстрота, ясность ума, да.
1: Смекалка.
0: Они, вот. Есть ли у вас какие-то традиции, когда вы как человек уже осознанный, через игру, ну, доносите какие-то важные моменты в жизни, что человек должен быть, ну, вот как я тоже иногда, там, добрым, должен быть справедливым, а может быть, у вас есть какая-то своя миссия по воспитанию дочери. Вот как у вас происходит беседа о важном через игру?
2: У нас беседа о важном происходит в виде беседы.
0: Прям в виде.
2: У нас в виде
0: вот
2: беседы.
0: Вот расскажите, да.
2: Мы все время разговариваем перед сном.
0: Угу.
2: Вот всегда перед сном. Это, вот, знаешь, это такое время, когда весь день он как будто бы отпускает, все там, все эмоции отпускают, угу. И вот как будто бы вот перед сном открывается сама душа, да, там у одного, второго. И мы прям вот можем спокойно поговорить.
0: Никуда
2: не торопясь, все проанализировать. И там вплоть до того, что мне очень часто дочь мне сопереживает.
0: То есть не только она тебе рассказывает о своих переживаниях?
2: И я тоже, и конечно.
0: То есть
2: да, это обоюдно, потому что если это не будет происходить обоюдно, то она через какое-то время перестанет сама делиться. Это тоже важно, чтобы я тоже с ней делился, что у меня происходило и что я чувствовал.
0: Все-таки ваша позиция, дочь и отец, это учитель и ученик, либо это друзья? Ну вот, которые могут действительно перед сном сказать: слушай, а у меня вот сегодня такая была.
1: Это тоже сложный вопрос, на самом деле.
2: Да, но знаешь, оно и так, и так.
0: Угу.
2: При этом не только я в роли учителя, но и она тоже в роли учителя. И при этом, там, знаешь, вплоть до того, что сегодня она ехала, мне объясняла, насколько шишки это полезны. Угу. Я ее слушал до конца, в общем.
0: А чему еще научила дочь вас? Ну, вот так вот, в глобальном смысле.
2: Если в глобальном смысле, чтобы... вот как раз-таки ничего не ожидать. Что ожидать тут вообще бесполезно чего-либо. Ожидать, что она там будет такой какой-нибудь идеальной, невероятной женщиной. Ожидать, что она там научится читать.

0: смысл ругать из-за этого ребенка? Она же учится еще как, ну, координации, взаимодействию. И ну, разбила все. Это просто обычная ошибка. И, кстати, к своим ошибкам тоже я проще стал относиться благодаря всем этим историям и ситуациям.
1: А если люди еще сомневаются, брать ли на себя ответственность? Вот вы, как тот человек, который уже прошли тот самый 4-летний, уже скоро будет 5-летний,
0: уже почти 5-летний,
1: пятилетний опыт воспитания дочери, что вы можете сказать отцам, в первую очередь, которые, может быть, сейчас на перепутье, а может быть, будущим отцам, которые, ну, это же изменение статуса, это же время,
2: которое... Это изменение полностью жизни.
1: Жизни, да.
0: Абсолютно верно. И да просто, ну, давайте так, действующим отцам, как будто бы хочется сказать, будьте отцами, будьте папами, будьте папочками. Все. Ну, и здесь действительно очень много можно интерпретировать эту фразу и понимать ее. Потому что можно быть физически отцом, но фактически никак на себя не проявлять. Вот. А можно быть папой-папой, который действительно все время занимается ребенком, и не смотреть на вот эти стереотипы, что... Мужик должен ходить на работу, женщина должна готовить, следить за ребенком, быт и так далее. Нет, ну, мы все равны в той или иной степени, я считаю.
1: Да.
0: То есть, и если ты хочешь на работу, это не значит, что ты не должен, придя домой, уделить время своему ребенку и своей семье. Ну, в такой истории.
1: Здесь аплодисменты можно поставить?
0: Да, конечно. Спасибо. Я их хоть и не слышал, но спасибо.
1: А если человек сомневается и немного боится изменения своей жизни с появлением еще нет у человека ребенка, и он думает, да, нет, вот опять же, ваш опыт.
0: Давай так, дети ничему не мешают. Дети не мешают тому, что, ну, не мешают заработку на машину, дети не мешают заработку на квартиру, и наоборот, они как-то быстрее стимулируют этому появление. Потому что очень часто бывает такая история, сталкиваюсь, что так, сначала нужно встать на ноги, купить там квартиру, дом, а потом уже можно заводить детей. Нифига.
1: Не так это работает.
0: Не так это работает. Особенно у тех, у кого дети появились спонтанно.
2: Вот они-то как раз-таки и знают, как достигать целей.
0: Абсолютно
2: и
0: верно.
2: И как быстрее начинает работать
0: здесь
2: мозг,
0: здесь вот сейчас в студии собрались трое таких.
2: Это точно. Это точно.
1: От лица всех пап и мам, которые нас сейчас слушают, мы передаем привет тем, кто еще сомневается, да, идите вперед. Я тоже как отец могу сказать, что дети, это, наверное, это самое большое счастье, вот, которое может быть в вашей жизни.
0: При этом как отец троих на минуточку.
2: Да, отец-герой. Я каждый раз удивляюсь и поражаюсь, как это происходит. Влад, спасибо большое, что вы сегодня пришли, поговорили с нами, рассказали свои маленькие секретики взаимоотношения папы и дочки, потому что у нас у каждого есть какой-то, да, определенный опыт. Но именно сегодня, в этот день, когда мы говорили о играх, о воспоминаниях, нам хотелось поговорить с человеком, который вот... вот эту вот классную стадию сейчас проходит. И мы рады были сегодня вас видеть.
1: Ну, давайте тоже мы возьмем традицию семьи Шин. Вы это уже прошли, но вам придется тоже с нами сейчас это пройти. Мы пойдем обниматься. А вы тоже, наши дорогие слушатели, возьмите и обнимите человека знакомого, может быть, незнакомого, который рядом с вами сейчас находится. И идите в этот день с улыбкой и с любовью.
2: А мы будем ждать вас завтра ровно в 7 утра.
1: Пока-пока всем!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Люба, братцы. 103.9 FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Ну, посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну, почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая.
2: Что тебе?
1: А что у нас сегодня на обед?
2: Ничего.
1: Так это, вчера же тоже было ничего.
2: Так а я на 2 дня наготовила.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Ну, а финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну вот я все думаю. Откуда у меня столько мыслей?
3: Они рождаются в твоей голове, а точнее в мозге.
0: А как он их рождает?
3: О, Нина, наш мозг – очень сложная структура. В нем есть множество областей, и каждая отвечает за определенные функции нашего организма. Некоторые из них называются сенсорными. Туда поступает информация о том, что мы ощущаем. Скажем, когда ты к чему-то прикоснулась ладошкой. Другие области – моторные, они управляют нашими движениями. Третьи – когнитивные. Именно благодаря им мы можем мыслить. Четвертые отвечают за наши эмоции. И так далее.
0: И все они думают мысли?
3: Нет, дочь. Помогает думать когнитивная область. Все остальные выполняют свою работу так, что ты ее практически не замечаешь.
0: А кто меня научил думать?
3: Ты сама научилась. Когда человек рождается, его мозг сразу начинает учиться. По-научному это называется устанавливать нейронные связи. Чем больше наш мозг работает, тем для него лучше. Ему нужна постоянная тренировка. А еще чем мозг младше, тем он более гибкий и восприимчивый. Поэтому в школах учат детей, а не взрослых дяденек и тетенек. Дети гораздо быстрее взрослых привыкают к новым ситуациям. Например, учат языки.
0: Пап, а если я выучу какой-нибудь другой язык? У меня что, второй мозг вырастет?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: заявки на Казак-ФМ.
1: А мы продолжаем. Друзья, это дневная программа по заявкам. Приглашаю вас в гости 8-928-401-2020. Набирайте, либо пишите, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. Из Апшеронского на звонок. Лидия Семеновна, здравствуйте. А, нет, то вот убежала Лидия Семеновна, но возвращайтесь. Всех призываю возвращаться, если вдруг что-то у вас там произошло. А, сообщение также можно отправить на нашу электронную почту вареник@казак.фм и при помощи нашего официального сайта казак.фм. Алло, здравствуйте, добрый день. Алло. Ладно, хорошо, давайте я тогда почитаю пока ваше сообщение, а позже чуть-чуть уже вернусь к звонкам. Добрый день. Сегодня 7 июля свой юбилей отмечает житель города Краснодара Тарасенко Петр Александрович. Петя, прими самые теплые поздравления с твоим 70-летием. Это возраст, как золотая осень. Пора гармонии и сбора урожая в виде добрых дел и крепких отношений. Желаю тебе здоровья, которое позволяет забыть о возрасте и бодрости духа, заряжающей всех вокруг. Пусть жизнь балует тебя приятными сюрпризами, а в сердце всегда живет любовь и благодарность. Цени каждый миг, наслаждайся покоем. Знай, что тебя любят и ценят. Это поздравление от всей нашей большой семьи, от жены Гали, дочерей Марины и Иры, зятя Вити, внучек Дианы, Алины и Насти, Саши. Теплый привет из солнечного Ашхабада. От сестры Люды, ее семьи и племянников. Привет станется Чепигинской от семьи Тарасенко Иры и племянников Алены с семьей Дениса с семьей и племянника Саши. Ну и мы тоже присоединяемся с юбилеем, Петр Александрович. Поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции. Алло, здравствуйте.
2: Я снова вспомнила, это Лидия Семеновна.
1: Да, Лидия Семеновна, вы вернулись, замечательно. Рассказывайте, кого поздравляете?
2: Я поздравляю Макурину Лидию Васильевну из города Североморска. Ей сегодня 85 лет. Мы с ней очень давно дружим. Я вот 7 января родилась, она 7 июля. И вот мы так вот встретились уже много-много, уже лет 40 мы с ней дружим. Я прошу людей поздравить ее, пожелать ей здоровья, здоровья, здоровья.
1: Да, с удовольствием мы от коллектива нашей радиостанции вас поприветствуем, дорогая Лидия Васильевна. Наш теплый южный привет с теплыми солнечными пожеланиями в вашу честь. И здоровья, и счастья, и мира, добра, приятных эмоций. Но в качестве музыкального привета была обозначена песня группы «Любые там за туманами».

0: Казак ФМ.
1: Станя Староминская у нас на связи. Лариса, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Добрый день, любимая наша радио. Вы знаете, сегодня 7 июля, день рождения у моей сестры. Вот, Волковой Елены Викторовны. Она проработала очень много лет в культуре, заслуженный работник культуры. Вот, хочется пожелать ей крепкого-крепкого здоровья, любви, благополучия, семейного счастья, любви детей, близких, друзей, в общем, всего хорошего. И еще хочется поздравить с прошедшим 2 июля нашу Викулю, радиоведущую, нашу любимую. В общем, всем-всем всего самого-самого доброго.
1: Да, все правильно. Именинницам, уже состоявшимся, и те, кто сегодня отмечает свой день рождения, конечно же, теплые-теплые поздравления от всей команды радиостанции «Казак ФМ». Всего самого доброго вам желаем. И для вас, Елена Викторовна, была обозначена эта песня в качестве музыкального подарка. Сестра-сестренка Марина Александрова.

0: Казак ФМ.
1: Следующий звонок у нас раздался из хутора Александровский, Услабинский район на связи. Василий Спанович, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте, кому ваши приветы?
2: Мой привет в Темрюк.
1: Так.
2: Моим бывшим коллегам по флоту. Братьям Цветенко, Дмитрию и Владимиру. Костюкову Александру. Юрию Береговому. Ну и всем... Кто помнит меня по работе в управлении Сумтехфлота и Казанском управлении боевых работ база флота?
1: Ух ты. Ибо привет вам большой и вашим коллегам, а также привет от коллектива нашей радиостанции. Давайте Олега Газманова послушаем и передадим, и поприветствуем всех ваших коллег и друзей.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Да, друзья, продолжается дневная программа по заявкам. Я приглашаю всех в гости. Есть еще время для того, чтобы дозвониться и отправить свои сообщения. Наши универсальные цифры 8-928-401-2020. Набирайте, если хотите дозвониться, либо пишите, потому что к этим цифрам подключен наш Макс. Электронная почта вареник@казак.фм. И при помощи официального сайта можно отправить свой привет и поздравления в программу по заявкам. Казак.фм на главной странице. Все для этого имеется. Вообще, почаще заглядывайте на наш официальный сайт. Все о нашей жизни, жизни радиостанции. Конечно же, подкасты. Если вдруг какую-то программу вы пропустили, все можно переслушать на нашем официальном сайте. Еще раз напомню, казак.фм. Я же хочу сейчас почитать ваши электронные приветы и поздравления. Их уже достаточное количество. Отдельным выходом всех поприветствуем. Здравствуй, Казак.фм. Варенички. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная женщина, замечательная подруга Тимонова Елена из станицы Павловской. Дорогая наша подруга, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Ты самый яркий лучик в нашей жизни, который всегда освещает даже самые пасмурные дни. Мы благодарны судьбе за то, что она свела нас с тобой, подарила столько незабываемых моментов. Желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Пусть в твоей жизни будет как можно больше любви, удачи и успеха во всех начинаниях. С любовью и теплом твои друзья, семьи Тюрины, Непей Вода, Черняк, Баранник и станицы Павловской подписались под сообщением. Елена, мы присоединяемся и поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, Казак.фм. Хочу передать привет поселку Урубский, от Радинский район, брату Николаю, невестке Людмиле, зятю Сергею, маме сестры Галине, супруге Анастасии, теще. Особенно привет племянникам Вове, Денису, которые на СВО, и брату Дмитрию, и с праздником Рождества Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. И привет всем, кто меня узнал. Виктор Глушков подписался под этим сообщением. Спасибо за поздравления. Конечно же, приветствуем всех ваших родных. Так, не получается дозвониться. Прошу, передайте привет всем медицинским работникам, особенно работникам скорой помощи, кто сейчас на смене и на волнах самого лучшего радио Казак.фм. Коллеги, пусть ваша смена будет тихой, дежурство спокойным, а пациенты понимающими. Желаем вам поменьше встречных вызовов, побольше зеленых светофоров и только штатных ситуаций. Пусть смена идет без сюрпризов. Если можно, хорошую песню. Спасибо, Алексей. Максим, приветствую вас. Пусть так и будет. Пусть вот то, что вы написали всем коллегам, всем, кто в данный момент на службе, пусть все в штатном режиме проходит. Так, давайте, наверное, еще одно сообщение. Казанцеву Людочку с 30-летием поздравляют родители. Папа Игорь, мама Наталья, муж Иван, дочь Ира. Дорогая наша, поздравляем с твоим днем. От всего сердца хочется пожелать тебе только всего самого наилучшего. Пусть каждый день дарит тебе положительные эмоции. Здоровье никогда не подводит. Купюры из кошелька не исчезают, а только прибывают. Хорошей и цвети с каждым днем все больше и больше. Наслаждайся жизнью. Пусть она будет самой лучшей. И получай от нее лишь удовольствие. Желаю тебе простого женского счастья и тепла. Поздравляем, Людмила, с вашим юбилеем, также от коллектива нашей радиостанции. Так, всех именинников хочется сегодня поприветствовать. 8-928-401-2020 наши цифры. Еще раз напомню, время есть. И не забывайте, пожалуйста, подписываться под сообщениями.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Ну, я возвращаюсь к вашим звонкам. И следующий дозвонившийся — это Надежда Петровна из поселка Мостовской. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Слушаем вас.
2: Внучечка моя Валерии Георгиевны вчера было 14 лет. Вот я

0: Казак-ФМ.
1: Ну все, друзья, есть у меня минутка дочитать ваши приветы и поздравления, которые прилетели в наш Макс. Здравствуйте, Казак-ФМ. Алексей, поздравьте нашего любимого мужа и папу Савченко и Михаила. Сегодня ему 50 лет. Это у нас жена Юля, сыновья Максим и Иван подписались. Пусть на душе будет гармония и покой, пусть счастье и молодость остаются с тобой на долгие годы. Шагай по жизни с улыбкой, налегке и живи в радости. А мы всегда рядышком во всем тебя поддержим. Михаил, поздравляю с вашим золотым юбилеем и от коллектива радиостанции Казак-ФМ. Анатолий Николаевич Кравцов сегодня тоже именинник, 65 лет. С вашим юбилеем поздравляют ваши родные. Ну, вся большая семья, по крайней мере, так подписались. Желаем, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими, светлыми, радостными моментами с любимыми и близкими тебе людьми, чтобы все горести и печали обходили тебя стороной. Оставайся таким же молодым и красивым еще долгие-долгие годы. Анатолий Николаевич, поздравляем, присоединяемся с юбилеем. Добрый день, Казак ФМ, Алексей, рад слышать, спасибо большое, надеемся, тоже скучали, конечно, а как иначе, знаем, что были в отпуске, так, желаем спокойной, хорошей работы, спасибо. Передаю привет всем родным, близким, всем кумовьям, это у нас Юлия Санна, город Краснодар. Спасибо большое, приветствую вас тоже, хорошего дня и оставайтесь на волне Казак ФМ. Все, друзья, я прощаюсь до завтра. С 20 часов программа по заявкам вновь распахнет свои двери уже с Викторией. Услышитесь и присоединяйтесь к вечерним вареничкам. Хорошего дня, пока.

Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мам.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Камаринская. Русская народная веселая песня и пляска. Расскажет нам она о камаринском мужике из Орловской губернии, который гулять и плясать мастак. Руки в боки ставит мужик, затем раскидывает их в разные стороны и ногами притоптывает. Подскочил, в присядку пошел, закрутился на месте, по кругу поплыл, хлопает в ладоши, по животу да по пяткам. Из народа камаринскую на сцену вывел композитор Михаил Глинка. Дело было в середине 19 века. Глинка жил тогда в Варшаве. Композитор решил создать небольшое произведение для фортепиано. Но воображение разыгралось не на шутку, и получилась довольно интересная оркестровая пьеса. Начинается она спокойно, словно рассказ ведет о мужицкой жизни. Темп все нарастает и нарастает, и вот уже трудно слушать камаринскую, сидя спокойно. Ноги такт начинают отбивать, ладони в хлопке встречаются, на лице улыбка, на душе веселье. А как иначе? Ведь камаринская — сама душа русского народа.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Возвращается муж из магазина. Впервые сам пошел, без бумажки от жены.
2: Угу. Говорит, так, значит, что я купил? Ну, хлеб я купил. Вот, все, молоко купил. Кукурузы вот немного, колбаски и масло.
1: Жена ему говорит,
3: надо же, я думала, ты водяры возьмешь литр.
1: Муж достает из пакета запотевшую и говорит, как знал, как знал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи. Большой да чужой, маленький да свой. Так говорят наши соседи карелы. В Краснодарском крае почти 200 представителей этого северного народа. И совсем скоро те из них, кто помнит и чтит традиции своих предков, будут отмечать свой национальный осенний праздник Кегрипяева. Этот праздник с давних времен у карел отмечали в конце октября или в ноябре, в честь завершения хозяйственного года. К этому дню мужчины заканчивали осенний лов рыбы, а женщины – обработку выращенного летом льна. Скот пригоняли с летних пастбищ и ставили на зиму в хлев. Урожай тоже уже был убран. Зерно обмолочено и стало мукой, а убранные с огорода овощи заложены на хранение в ямы. На этот счет есть даже поговорка «Репа в яме, баба на печи». Значит, пришел Кегри. Кегри – это сказочный герой. Что-то вроде нашего домового, только домовой есть в каждом доме, а этот был один на всю деревню. Его изображал кто-то из жителей села. Надевал на себя старую, грязную одежду, закрывал лицо или надевал маску, чтобы никто его не узнал. Некоторые рядились под коней и коров. За спину надевали короб, чтобы забирать непослушных детей. С ухватами, кочергами и дубинками ряженые обходили дворы. Напуганные хозяева подчивали их пирогами, блинами и хлебом. Особенно любил Кегри посещать дома, где много детей. Их мамы с утра в этот день пекли блины и пироги, а каждая девочка должна была выпрясть хоть немного пряжи, чтобы показать ее Кегри и заслужить его похвалу. После такой похвалы Кегри угощали кашей с салом и блинами, и он шел в следующий дом. В день Кегри до обеда следовало соблюдать пост. На обед обязательно подавались поминальные блюда – овсяная или толокняная каша. Вечером топили баню. В ней для ушедших предков оставляли все необходимое – воду, веники, а сами в это время накрывали праздничный стол. Некоторое время спустя в баню шли хозяева, а духи предков, согласно поверью, заходили в дом и приступали к трапезе. После них ужинали хозяева дома, а духи шли спать на приготовленные постели.
1: Добрый!

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на казах.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О как.
2: Два соседа, два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.

0: ви бачили, що це?
1: Что означало слово «палаш» у кубанских казаков? Мы спросили у прохожих, как они понимают это диалектное слово.
0: Ты бач, як оно!
2: Наверное, какая-то ветка.
3: Палаш звучит как название какого-то оружия.
4: Что-то рыбацкое, какая-нибудь, может быть, сетка или мешок для рыбы.
5: Тряпочка для стола раньше была у казаков. То есть палаш, ну, полотенце со стола вытирать.
6: Как что-то там палает, что-то горит, палаш.
7: Ну, это, видимо, какая-то палка, а какая, не знаю.
8: Когда заканчивали уборку и забивали кол, я думаю, что вот это оно.
9: Это какой-то пожар, что-то горело, вот, скорее всего, туда палаш.
10: Палаш – это может быть полотно под что-то.
11: Мне кажется, это плащ какой-то, плащ, верхняя такая вот одежда.
12: Палаш – палки от слова.
1: Действительно, палаш – это палка или сук, в отличие от палаша – оружия. Вот это так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Лежит мужик на кровати, помирает. Жена, естественно, рядом сидит. Говорит: «Коленька, Коленька, может, есть у тебя какое-нибудь последнее желание?»
2: «Да, у меня к тебе большая просьба. Если я умру, пожалуйста, ты долго не горюй, сразу выйди замуж за Федора».
1: «За Федора? За какого Федора?»
2: «Ну, Федор, сосед наш».
1: «Здрасте, чё это из-за него должна замуж выходить? Ты же его ненавидишь».
2: «Вот поэтому и прошу, пожалуйста, выйди замуж за него».
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вышла как-то девушка замуж, ну, так получилось, вот, и, значит, звонит своей маме, ну, после там каких-то нескольких дней свадьбы, и говорит: «Мама, я тут Васе решила ужин приготовить, и вот у меня важный вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я решила гречку сварить, а как понять, что она готова? Она должна как пельмени всплывать или прокалываться, как картошка?»
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Все стучатся в дверь к тому, кто стучится во все двери, гласит старинная поговорка народа Курманч. В России их около 20 тысяч, а на Кубани – 2 тысячи. Кто-то из них запросто может оказаться вашим соседом. Узнать в соседях семью Курманч можно просто. Их женщины очень скромны, семьи очень дружны и в доме всегда много детей. Кроме школы, девочки этого народа обычно не ходят одни за пределами дома. Женщины стараются закрывать руки и ноги до локтей и колен. У них не принято носить слишком открытую одежду. Но при этом платков их женщины обычно не надевают. Семья является основой основ для этого народа. Все Курманч делятся по родам, и их нынешние фамилии часто определяют их принадлежность к тому или иному роду. Говорят, что почти все живущие в России и СНГ Курманч приходятся друг другу родственниками, и каждый родственник как-то по-особенному называется. Названий этих огромное количество, каждому свое место и роль в семье. Так уж повелось с начала веков. Еще одним важным национальным обычаем у Курманч является уважение к старшим и гостеприимство. В любое время они готовы принять гостей и накормить досыта. Особым признаком гостеприимства у Курманч всегда считалось и считается большое количество хлеба. Лаваша на столе должно быть столько, чтобы он образовал целую горку. А вот подать малое количество хлеба считается оскорблением для гостей и унижением для хозяина. Вообще в народе принято считать тот дом и очаг почетным, в котором постоянно и часто гостят. Однако стоит сказать, гостеприимство по представлению курда – это не обязательно выставить обильное угощение. Гораздо важнее радушие, с которым его встречает хозяин дома. Не было бы в душе хозяина тесно, а для гостя в доме найдется место, гласит народная пословица. Но и голодными гости не останутся. Даже если ничего в доме нет, то все равно есть лапша, которую хозяйки заготавливают впрок и готовят ее весьма своеобразно. Высушенную лапшу ссыпают на сковородку или противень и поджаривают. Быстро, сытно и вкусно.
0: Добрые соседи.
2: Когда душ.

0: нужно.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: тянет на свете родней.
1: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
2: Вот интересно получается, чтобы играть на музыкальных инструментах, надо долго учиться. А на нервах это у нас прирожденный талант.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Ай! Папа, он опять прилетел. Вредина.
3: Что случилось, Нина? Кто прилетел?
0: Комар прилетел. И кусается. Что ему от меня вообще нужно?
3: Ему нужна твоя кровь. Вернее, не ему, а ей. Ведь кусаются только самки комаров. Человеческая кровь содержит белок, и он необходим комарам для размножения. В принципе, они и без крови жить могут, но вот отложить яйца без нее не получится. Поэтому и ищут человека, чтобы прокусить его кожу и получить капельку крови.
0: Доставучие! Я от них пытаюсь спрятаться, а они меня все равно находят.
3: Потому что при дыхании мы выделяем углекислый газ. Вот его комары и чувствуют, причем за несколько сотен метров. Но еще больше их привлекает молочная кислота. Она выделяется вместе с потом. Ее комар почует за несколько километров, представляешь? Поэтому прятаться от него бесполезно. Все равно найдет. Можно только постараться закрыть все тело одеждой.
0: А почему они меня кусают, а маму нет?
3: И меня кусают постоянно. Потому что у нас с тобой первая группа крови. Самая для них любимая. Но это одно из предположений ученых. А еще комары любят цветную и более темную одежду. И тех, кто любит сладкое.
0: Я поняла. А давай маме все наши конфеты отдадим. И посмотрим, понравится она комарам или нет.
2: Папа знает.
4: Море лето. С Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?
2: Два соседа на Казак FM.
3: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
1: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.
2: Два соседа на Казак FM.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему луна висит на небе и не падает?
3: Если бы она была неподвижной, то упала бы сразу же. Но луна не стоит на месте. Она вращается вокруг Земли.
0: Как это?
3: А давай проведем эксперимент. Возьмем ластик. Это будет луна. Привяжем к нему нитку. А теперь крути его вокруг себя.
0: Он вырывается у меня из руки.
3: Все правильно. Он вырывается, но нитка его не пускает. А теперь остановись.
0: Ой, упал.
3: Точно так же обстоит дело и с Луной. Сила, которая не дает ей убежать при вращении, это сила притяжения Земли. А сила, которая не дает упасть на Землю, это центробежная сила. Она возникает при вращении Луны вокруг Земли. Луна движется по своей орбите со скоростью 1 км в секунду. Это достаточно медленно, чтобы не улететь в космос, но при этом достаточно быстро, чтобы не упасть на Землю.
0: А Солнце почему не падает?
3: Примерно поэтому же. Только эта Земля не падает на него, потому что она вращается вокруг Солнца. Наша планета за счет центробежной силы пытается убежать, но притяжение Солнца ее не отпускает.
0: Ух ты! Это что же, все звезды и планеты друг друга за ниточки держат?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ты знаешь, кумы, что я тут недавно узнал? Я узнал, что древние греки, а были такие греки, которые были древние, так вот они утоляли жажду не водой, а вином, прикинь? Я же решил попробовать.
2: Да ты шо, и как?
1: Ты знаешь, кумы, а греки-то не дураки, водой так не напьешься.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Дудук – национальный музыкальный инструмент армянского народа. Он представляет собой трубку с 9 отверстиями, 8 сверху и 1 снизу, и мундштуком. Точная дата изготовления первого дудука неизвестна. Но упоминания о нем, как об абрикосовой трубе, встречаются в литературе V века. Считается, что родился дудук на армянском Нагорье из абрикосового дерева. Оно имеет твердую древесину, растет в жаре и зное, выдерживает мороз. Когда ударяешь по стволу, слышен звук. Кажется, что дерево поет о самом сокровенном, о том, что невозможно выразить словами. Такова получилась и песнь дудука, мелодичная и завораживающая. В 20 веке он получил международное признание благодаря усилиям армянского музыканта Дживана Гаспаряна. Он сотрудничал со многими известными музыкантами и композиторами. В итоге дудук стали использовать в саундтреках к многим известным фильмам. Он был признан ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Дудук — это не просто инструмент, это поэзия без слов. Это призыв и путь к глубине человеческого сердца. Это душа армянского.

0: душа поет.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Зак ФМ.
1: Друзья, день Івана Купали на дворі, і варенички, вечірній випуск уже в ефірі. В студії Вікторія Нікітюк, плюс 7-928-401-2020. Якщо ви слышите зараз этот телефон, плюс 7-928-401-2020, то значить ваші прийомники настроєні на любимую волну радіо Казак ФМ. Я пожелаю вам доброго вечора в нашій компанії. Жду в перекличке, жду, когда будете поздравлять именинников, передавать приветы и заказывать любимые песни в нашем эфире. Начну с поздравления для любимой жены, мамы и бабушки Надежды Владимировны Костровой. Она живет в Краснодаре, и у Надежды Владимировны 75-летний юбилей. Хотим поздравить ее с этой датой и пожелать здоровья, счастья и благополучия. Пусть все сбудется, о чем мечтаешь. Мы тебя очень любим, все твои родные и близкие. Надежда Владимировна, поздравляем всех именинников, кто родился в этот день. На связи Елена из Еленовской. Анжела. Чуть не переименовала. Анжела, добрый вечер.
2: Да, нормально говорю.
1: Слушаем.
2: Здравствуй, Вика.
1: Здравствуйте.
2: Я хочу поздравить свою любимую подругу Тамаразяну Эльмиру Владимировну. С днем рождения. Желаю крепкого-крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. И приветствую Светлана Сакура.
1: Веточка Сакура, вам привет, а Анжелина подружку поздравляем, и мы почему-то с Анжелой подумали, что не забывайте, что сегодня ваш самый лучший день. Все те, кто родился сегодня, 7 июля, вас приветствует радиостанция Казак ФМ, программа «Варенички» в эфире.

0: на Казак-ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Вареночки на Казак-ФМ.
9: Продолжаются наши с вами варенички. Пишут из Армавира семья Коваленко и поселка Прикубанский Новокубанского района семья Аникеевых. Они сегодня поздравляют с днем рождения жителя поселка Прикубанский, жительницу Марину Александровну Федорову. С 47-летием от всей души желаем жить с удовольствием, просыпаться с хорошими мыслями и засыпать с чувством удовлетворения от прожитого дня. Пусть все задуманное получается легко, здоровье останется надежным, силы не иссякают, рядом всегда будут поддержка, понимание и забота. Желаем благополучия, душевного равновесия, семейного уюта, финансовой стабильности и как можно больше поводов для искренней улыбки. Ой, я больше люблю слово «причин». К поздравлению присоединяются все родственники. Поздравляем вас, Марина Александровна, от души. Я же жду всех в перекличке. Прямо жду не дождусь, кто будет первым. Пишите, звоните. Плюс 7-928-401-2020. И Макс таков же, и стационарный телефон. Я хочу сказать, жаркий 32-33 был денечек в Краснодаре. Вот вечером что-то прошелся, прогулялся легкой походкой летящий дождик по улицам нашей столицы кубанской, и развиваются флаги за моим окном. Вот Краснодарского края, Краснодара. Ветер, ветер, друзья. А Татьяна из Атаманской дозвонилась. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктория. Сегодня, в этот день как раз, Котышева Валентина Григорьевна ведет свою группу гимнасток, в том числе и моя внучка Стефания, в Казань на конкурс. Очень хочется пожелать им привезти оттуда массу впечатлений и всего хорошего.
9: И победы, Тань, победы-то хочется
10: пожелать? Победы, но главное, чтобы они получили все огромное удовольствие. И второе, сегодня именинница Постевая Наталья Васильевна. Она большая труженица, поэтому пожелаю ей здоровья, здоровья и здоровья.
9: От души присоединяемся еще раз всех тех, кто родился 7.07. То есть сегодня, 7 июля, поздравляем с вашим днем. Марина Журавлева часто мне в письмах пишут мужчины. Вы знаете, вспоминаю свою юность или там вспоминаю свою молодость. И вот вроде как женщины любили эту певицу. Ну почему же? Мы же любим не там, кто поет для нас, она или он. Марина Журавлева продолжает эфир песни «Белая черемуха». И кто возмущался, что редковато звучит, вот, пожалуйста, для вас тоже.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Наталья из Ставрополя первая передала нам привет Ставрополю. Машем ручкой от Казак ФМ. Привет и вам, и добрый вечер. Поздравьте мою бабулю Высторуб Веру Васильевну с 89-летием. С удовольствием, Вера Васильевна. Вам желают здоровья, хорошего настроения, радовать родных и близких еще долгие годы своим жизнелюбием. Семья Раковских и Максимовых. От души поздравляем дорогую именинницу. Так, друзья, читаю ваши сообщения. Есть они у меня. Есть. Аня пишет. Хочу передать привет своему любимому мужу Виталию из Суко. И самый горячий поцелуй. Мой муж смелый и крутой. Ты мне милый и родной. Я тебя люблю сильнее с каждым днем. Ты все милее и роднее день ото дня. Сильно так люблю тебя. Молодец, Аня. Друзья, у нас Троицкая на связи. Елена, добрый вечер. Елена, слушаем вас. Лена из Троицкой. Ох, как обидно. Лен, наверное, я вас попрошу перезвонить в программу, потому что знаю, что вы задумали обязательно поздравить, наверное, скорее всего, подружку. Лен, буду ждать. Перезванивайте, дозванивайтесь. Наш телефон +7 928 401 2020. А вот поздравление прозвучит прямо сейчас для Александра Безбородова. Вас, Александр, с 35-летним юбилеем поздравляют ваши друзья Женя и Маша Васильевы. И пишут: пусть каждый день приносит тебе радость, вдохновение, мечты и планы воплощаются в реальность. Ты надежный друг, внимательный мужчина и прекрасный семьянин. Так наслаждайся же каждым моментом и оставайся таким же позитивным, веселым и добрым человеком. Как это приятно, когда друзья не забыли поздравить, а потом еще сказали такие замечательные слова. Поздравляем вас, Александр, и от радио Казак ФМ. Вам наш горячий привет. Привет.

0: Казак ФМ.
1: Мы, ведущие, уже давно заметили, что наша программа «Варенички» на Казак ФМ, она такая, знаете, как говорят, хорошего человека поздравляют долго, и мы замечаем, что праздники у нас начинаются задолго до и заканчиваются задолго после. Это хорошо, если есть чувство да поздравить кого-то, почему нет? Я вижу сообщение от Клавдии Григорьевны Миренковой, которая с днем рождения от всей души поздравляет атамана радиоэскадрона Сережу из Абрау-Дюрсо. Сереж разулыбался. Вас, Сергей, благодарят за поддержку, за добрые слова, за знакомство с другими радиослушателями. Желаю всего самого доброго, светлого, ясного и в жизни только прекрасного, хорошего настроения и много-много улыбок. Будь, Сережа, здоров и Богом храним. А приветы сегодня хочу передать Любови Ивановне, Людмиле Николаевне Водыгею, Тамаре Петровне, Нине Афанасьевне, Людмиле Петровне, Тамаре Павловне и всем моим подружкам в станице. С удовольствием присоединяемся и передаем. Татьяна Ивановна Ломбарская с днем Ивана Купалы поздравляет всех коллег, родных и друзей. От чистого сердца хочу пожелать найти свой цветок счастья и не дать ему потерять ни одного лепесточка. Пусть ярким костром горят в сердце любовь, а в жизни удача. Пусть в этот день вода смоет все грустное, а очищающий огонь подарит легкость и новое дыхание. Желаю всем крепчайшего здоровья. Пусть рядом будут добрые люди и сбываются все желания. Очень хорошее поздравление, Татьяна Ивановна. Так, проглядываю, просматриваю, чтобы никого не просмотреть, ваши сообщения. Так, привет из города-курорта Ессентуки нам прислал Иван. Очень приятно. Светлана пишет. Приветствую вас, казачок. Виктория, здравствуйте. У вас жарковато. Тогда айда к нам немножко охладиться. В Москве свежо, всего лишь 17 градусов. Сердечно поздравляю всех Иванов с именинами. Ой, присоединяюсь. Всем-всем уютного, доброго вечера, вкусного ужина в кругу любимых. Откроем баночку варенья, заварим чай из легких трав и позабудем, кто был прав, а кто не прав. С уважением, Светлана из Москвы. Светлана, сейчас прочитаю, что написал Анатолий из Литвы. Вот послушайте, как перекликаются. Всем-всем слушателям и коллективу «Казачка» добрейший вечер и наши наилучшие пожелания. Как хотелось бы похвалиться хорошей летней погодкой, не получается. Плюс 13-16 днем и столько же ночь. Плюс ветер и дождь. Это не... Но ничего, подождем. Мы наверняка дождемся. Еще раз всем всего самого наилучшего, хорошей погоды и мирного неба над головой. А вам, Анатолий, хорошего настроения. Не ворчите на погоду. Все будет хорошо. И лето увидите. Думаю, еще устать от него мы успеем. Светлана из Фастовецкой, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория Никитюк. Здравствуйте, Казак ФМ. Спасибо за то, что радио есть такое. Я вот его слушаю 2 года, а раньше не ловила. Или я не могла вас поймать.
1: Нет, там у вас было. Да-да-да, такое мы знаем про Тихорецк, все. Вы же там...
2: А сейчас нормально слушаем. Угу. Вот сегодня праздник у дочери моей Ксении. Она потомственная у нас казачка, родилась в станице Фастовецкой, а сейчас выучилась и работает первый год в Москве. А вот сейчас у нее гастроли в Твери, там у них классика, они группой ездят. Так вот, я хочу ее с днем рождения поздравить, пожелать удачи во всем, друзей хороших, надежных, которые никогда не подведут, никогда не бросят в беде. Радуется жизни.
1: Ой, Светлана растрогалась. Так, Светлана, не дам вам поплакать в эфире, вот что скажу. Вы понимаете, вот это чувство такое вот наполненной любви, я вам говорю, у меня дочь уходит в школу, и я так часа через 2-3 уже так поднывает. Муж уезжает на работу, и как-то в груди так, знаете, как ты думаешь, так бы хотел сейчас, чтобы этот человек был рядом. Я вас понимаю, Светлана, но дети вырастают, улетают, у них свои дела, свои гастроли, как вы говорите, все будет хорошо. По вашей просьбе, Тамара Кутидзе, «Озеро любви». Улыбнемся нашим чувствам.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Анатолий мне ответил: Литва, для хорошего настроения и служит наш казачок. Спасибо. Да стараемся, стараемся, чтобы все вы были нами объяты. Еще раз Веру Васильевну Выстороп с ее днем рождения. Пусть мечты сбываются, родственники радуют. Написал Тамерлан. Тамерлан, если получится, никогда никому не отказываю. Так, смотрю еще ваше сообщение. Так, это вы передаю привет из Севастополя. О, Крым с нами. Анастасия пишет. Всем бодрости духа, особенно бабушке Тане из Новоандреевки. Настя, Саша, Аня и Вова любят вас. Как это хорошо, когда вы так пишете. Как это всегда приятно. Так, читаю ваше сообщение. Людмила. Добрый вечер всем слушателям Казачка. Всех Ваник, Ванюшек, Иванов с именинами, с Днем Ангела. В том числе сыночка своего Ивана. Это наш русский православный день влюбленных, а не 14 февраля. Да, 8 завтра, как многие празднуют. С уважением, Людмила, станица Тверская. Людмила заворчала. Мы завтра будем отмечать широко, сердечно, с любовью, нежностью и от всей души. И не один день будем отмечать этот замечательный ромашковый праздник в эфире радио Казак ФМ. Я думаю, вы же будете настроены на любимую волну эти дни, ведь это так. Добрый вечер, поздравляю своего сыночка с днем рождения, Ярослава Карпенко. Сейчас он на службе. Ждем с нетерпением домой. Желаем удачи. Мама, папа, бабушка, жена и дети. Да, конечно, Ярослав. Всего самого, самого вам наилучшего. Ну, Елена из Троицкой с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Я хочу поздравить свою подругу. Нереальный
1: ход. Ой, как зовут ее? Ой, не слышу. Леночка, как еще раз зовут?
2: Татьяна Ивановна.
1: Вот Татьяна Ивановна, так. Угу.
2: Хочу поздравить ее с днем рождения и пожелать ей крепкого здоровья. Да, получше, всего хорошего. То, что она заслуживает, пускай все получает за это.
1: Да, и пусть все сбывает. А, то есть она заслуживает, и за это пусть все она получит. Ну, во всяком случае, Татьяна Ивановна, песня именинницы сегодня для вас.

Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани! Я, Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская, рад встрече с вами на волне

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареночки на Казак-ФМ.
2: Замечательные вы мои. С одной стороны, вы делаете правильно, что просите песни, потому что бывают срываются звонки и можно исполнить. Но вы знаете, по правилам программы, если по сообщениям, конечно, песни, это в крайнем случае. Татьяна Анатольевна, с большим уважением вы пишете: если будет возможность у вас поставить песню «Каким ты был», не для меня, а для всех женщин, кто отмечает сегодня день рождения, особенно кому за 80. Так вот, принимайте, дорогие, поздравления от Татьяны Анатольевны. Если получится, Татьяна Анатольевна, всегда иду навстречу. А вот, добрый вечер, поставьте песню, ты же меня подманула. Привет из Астрахани, привет. Привет, Оксана. Раньше она у вас частенько, эта песня, играла. А у нас на свадьбах второй день пели в шатрах. А еще были частушки. Да, Оксаночка, то же самое, что Татьяне Анатольевне отмечаю. А я хочу вам сказать, что Нина Афанасьевна из Каневской, Тамара Павловна, ее подруга из Новомалайского, Российской сегодня приветствуют и поздравляют с днем рождения вас, Петр Михайлович Пищулин. И желают вам большого счастья, чтобы ваша любимая всегда была рядышком, чтобы вам было уютно, тепло вместе. Только добрых чувств, мирного неба над головой, благополучия вам во всем, веры, любви, надежды, чтобы эти чувства были в первую очередь с вами. И с наступающим праздником любви, верности и семьи. Поздравьте нашу бабушку 69-летием, Татьяна Михайловна, наша любимая прабабушка, бабушка, мама, жена, с днем рождения. Ты самый дорогой наш человек, наша хранительница и мудрая наставница. Спасибо за доброту, за вкусные пирожки и тепло, которым ты всегда нас согреваешь. Желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, чтобы глаза сияли, сердце никогда не болело. Будь счастлива и окружена заботой каждый день. Мы очень тебя любим. Я сейчас вам расскажу вкратце. Дозвонилась Вера Николаевна из Новодеревянковской. Я хочу рассказать, какую историю она мне сказала. Однажды, говорит, ну что-то делами занимались, дом, огород. И вдруг зашла в дом. И, ну, как-то дела делами, взглянула на телевизор и увидела, как президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле вручил золотую звезду Героя России подполковнику Минобороны России Ивану Берестовскому. А дело в том, что Иван Берестовский, Вера Николаевна, ну, скажем так, земляк. И Вера Николаевна по этому поводу очень захотела позвонить в программу и дозвонилась. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, наша уважаемая ведущая Виктория. Я хочу сегодня обратиться ко всем радиослушателям. Все, кто слышит, кто слушает нашего родного, любимого казачка, это самая лучшая программа в мире. Сегодня я хочу рассказать о нашем мальчике. Сегодня день именин Иванов. Вот все же знают в станице, в нашей родной маленькой станице, родине нашей, семью Берестовских, стареньких. Это корифеи. Это больших дел корифеи. И вот случайно, правильно Виктория говорит, что я вчера думала, я не смогу говорить. Увидела, услышала. Гордость, радость, слезы, восхищение того, что вот какие звезды у нас тут, молодое поколение, о котором мы мало что знаем, и вдруг это увидеть своими глазами, это подвиг, это сумасшедший подвиг мальчика, ему всего-навсего только 40 лет, и такой герой. Господи, хочу пожелать в этот светлый день, день ангелов Иванов, хочу пожелать всем Иванам, и сын у меня, полковник внутренних войск, тоже Ваня, тоже хочу пожелать удачи в работе, конечно, мира на земле. И всем-всем-всем, кто за ленточкой, кто сейчас нас защищает, кто совершает такие величайшие подвиги, как наш Берестовский Иван.
2: Вера Николаевна, как мне приятно, что вы это сделали, и каждый сейчас помнит своих земляков. И мне приятно, что русская душа, она же сегодня в этом имени, именинника Иван, мы же подразумеваем всех вас, наши дорогие, любимые мужчины, наши братья, наши отцы, сыновья. Дай Бог нам всем мирного неба над головой, крепкого здоровья всем нашим родным и близким, и счастливых глаз. И пусть глаза наших матерей, в первую очередь, жен, сестер, светятся от счастья, если слезы, только от великого счастья, как у Веры Николаевны.

0: на Казак ФМ.
1: Дочитывая ваше сообщение, вижу Аллочку, которая пишет: «Добрый вечер, любимое радио. Не очень, правда, часто получается слушать вас, но по возможности стараюсь включать. Сегодня вообще замечательный день у меня. Сегодня сразу два именинника. У сына Евгения и внучка Давида день рождения. Желаю им всех земных благ, удачи, здоровья, любви. Жаль, что я не рядом с ними. Они живут в Новой Чаре». Ой, Аллочка, привет, привет. Это места моего детства. А завтра у нас у бамовцев большой праздник. День бамовцев. И праздничное открытие памятного камня на аллее бамовцев в Ботаническом саду. Поздравляю всех причастных к БАМу, да, Байкало-Амурская магистраль «Стройка века», с праздником и всего самого прекрасного и здоровья. Ой, как приятно, Аллочка, и вас с праздником. Поздравления всем новочарцам, кто сейчас и бамовцам нас слышит. Привет огромный. Поздравляю с Днем семьи, любви и верности. Оксана пишет. Оксаночка, почему вы не дозваниваетесь? Поставим ту песню, которую хотите услышать в эфире. Сейчас дозвонилась София из Павловска. Софа, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я очень редко приезжаю к бабушке своей Оле и хотела бы поздравить ее с днем рождения. Угу. Я ее очень сильно люблю. Ей исполнилось уже 60 лет.
1: Ох, так это совсем мало, моя дорогая. Ну хорошо, так, так, и поздравляем.
2: Ага. Бабушка, большое спасибо, что ты у меня есть. Я тебя люблю просто от земли до космоса. Я тебя очень сильно люблю. Желаю тебе счастья, здоровья, много денег. И хочу поздравить, поставить твою песню «День рождения, Любовь Успенская».
1: Так, «Любовь Успенская», вот даже не знаю, вообще из «Любови Успенской» что-нибудь выберем. А я хочу вашей бабушке Оле сказать. Ну, во-первых, еще совсем молодая, уверена, красивая, внуки любят, хорошее настроение у вас. Так хочется, чтобы вы, вот каждый, чтобы каждый у вас день рождения был наполнен чем-то таким незабываемым, как вот этот звонок. Я думаю, что это очень приятно. Вот думаю, давайте гитару послушаем для вас, дорогая Оля. Молодая, совсем еще бабушка. Поздравления, всего самого хорошего желаем вам. Друзья, на выходных у нас звучит программа «Варенички по вашим письмам». Благодарю вновь тех, кто взялся за ручку, листочек. И опять вы пишете свои интересные истории или делитесь с ведущей какими-то впечатлениями. Мне это очень приятно. Наверное, еще один звонок успею принять. А пока «Любовь Успенская», гитара.

0: Казак ФМ.
1: Оксана, конечно, очень приятно. Благодарю вас и благодарю всех тех, кому понравился этот эфир. И благодарю, что с вами было так тепло и хорошо этим вечером. Друзья, хорошего настроения, прекрасной погоды. Пусть все-все сбывается, а завтра встречаем большой ромашковый нас с вами. Российский праздник, аж дрожь по телу. Всех тех, кто любит, у кого семья, кто дорожит этой ячейкой общества, как крепка держава. Потому что крепка семья. Поздравляем с наступающим. Меня зовут Виктория Никитюк. Пока-пока и до встречи на Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

Orgel.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как, когда

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, куме, привет! Слыхал, ты Наташке своей машину купил? Ну, и как она, это, за рулем?
2: Ой, ты знаешь, куме, за рулем у меня жена как молния.
1: Что, так быстро ездит?
2: Да не, куме, в деревья попадает в основном.
0: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции. А земля одна. Казак-ФМ.

0: 106,8 FM в Кучевской. Включай.
1: Есть одна хорошая песня у Соловьева.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: «Казак

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

любо, братцы. 101 FM

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заявлен.

0: танцуем. 105.2 FM в Краснодаре. Включай.
1: Привет, дорогие мои, я Юта. Дарю вам свою песню, которая называется «Я буду ждать тебя».

0: душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
2: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

0: Zac FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?